0: песня.
1: С вами на Дорожном радио Марина Хлебникова. Лето на дворе, а я вашему вниманию представляю свою новую песню «Ультрамарин. Вместе в пути».

0: Новости на Дорожном радио.
1: С вами в пути Тимофей Гордеев. Здравствуйте.
2: О главном.
1: НАТО укрепит восточную границу. Как сообщает издание Bild, Альянс собирается развернуть единую цифровую систему наблюдения за восточными границами стран блока. От Финляндии на севере до побережья Румынии на юге. Система будет следить за перемещением российских войск. Для сбора данных станут использовать спутники, разведывательные дроны, автономных наземных роботов, скрытые сенсорные датчики. Мигрантам предъявят новые требования. Соответствующий законопроект приняла во втором и третьем чтениях Дума. За уровнем дохода трудовых мигрантов будут следить уполномоченные ведомства. Мигранты должны будут содержать себя и проживающих в России членов семьи на уровне не ниже прожиточного минимума, умноженного на региональный коэффициент. Для мигрантов вводится фиксированный авансовый платеж по налогу на доходы физических лиц. Школьникам младших классов скорректировали нагрузку. В Минпросвещении сообщили, что в сентябре и октябре в первых классах допускается сокращение часов по нескольким предметам. В их числе русский язык, литературное чтение, математика и другие. При этом содержание учебного предмета не сокращается, а домашние задания полностью исключены. Об этом пишет «Интерфакс». В среднем 7-дневный отдых в пределах России стоит в июле 97 тысяч рублей на двоих. В августе россияне предпочитают отдыхать дольше, почти 9 дней, и траты на отдых чуть больше, около 106 тысяч. Об этом сообщили в руководстве национального туроператора «Алиан». Среди популярных направлений в августе – Краснодарский край.
2: Транспорт.
1: РЖД назначают дополнительный поезд «Казань-Москва». В первый рейс он отправится 27 июля, в последний – 12 сентября. В пути поезд 273-274 будет делать остановки на станциях «Канаш», «Сергач», «Арзамас-2», «Муром-1» и других. В состав включат плацкартные и купейные вагоны с биотуалетами, кондиционерами и индивидуальными розетками. Билеты уже в продаже. Вы слушали новости. Дорожное радио «Вместе в пути».
0: Новости. Новости на Дорожном радио.
3: Водитель, помни, впереди дальний путь. Не забудь отдохнуть.
0: Дорожное радио.

0: Дорожное радио.
1: Бывает все на свете хорошо. В чем дело, сразу не поймешь. А просто летний дождь прошел. Нормальный летний дождь мелькнет в толпе.

привет, хороший день для того, чтобы вернуться к себе. А вернуться к себе одному — это все-таки грустно. Тебе сказать привет и опять разойтись у дверей — слишком краткая, краткая форма искусства. Привет, ну как дела? Я хочу, чтобы ты в гости зашла. Ведь понятно, что так мимоходом ни о чем не расскажешь. А я зачем скрывать, что тебя я хотел бы узнать? Это важно.

0: Новости на Дорожном радио.
1: С вами в пути Тимофей Гордеев. Здравствуйте.
2: О главном.
1: Американский президент Дональд Трамп вновь раскритиковал союзников по НАТО. На закрытой части встречи с лидерами альянса в Анкаре глава Белого дома заявил, что крайне недоволен реакцией НАТО на его планы по дальнейшему присутствию США в Гренландии и из-за того, что члены блока не помогли стране в конфликте с Ираном. Об этом сообщает агентство Bloomberg. Борьба с мошенничеством с использованием дипфейков прописана отдельной главой в законе о поддержке развития искусственного интеллекта. Как рассказал вице-премьер Дмитрий Григоренко, закон создает юридическую рамку для развития и внедрения искусственного интеллекта. Власти уже работают над мерами, которые позволят пресечь мошеннические схемы с использованием дипфейков, отметил вице-премьер. Об этом пишет Интерфакс. Выпускникам колледжей и вузов помогут с первым профессиональным опытом. Дума приняла во втором и третьем чтениях законопроект, по которому выпускники смогут заключать срочный трудовой договор сроком до 6 месяцев для получения первого профессионального опыта под руководством наставника. Закон вступит в силу 1 марта будущего года. Летом россияне предпочитают пляжный отдых. В пределах страны самое популярное направление – Краснодарский край. Доля этого региона в общем объеме бронирований составляет почти 25%. Такие данные привели в Комитете Российского союза туриндустрии по внутреннему туризму. Там также отметили, что ежедневно получают заявки от туристов на отдых в Крыму на период с августа по октябрь.
2: Транспорт.
1: Итальянские студенты построили самый большой в мире бумажный самолет и попали в Книгу рекордов Гиннесса. Учащиеся университета Пизы создали из бумаги летательный аппарат «Икарус». Размах крыла 20 метров, длина 7 метров, масса почти 30 килограммов. Во время регистрации рекорда планер пролетел 59 метров в помещении. Об этом сообщает портал N+1. Вы слушали новости «Дорожное радио» вместе в пути.
0: Новости на Дорожном радио.

0: на Дорожном радио.
1: С вами в пути Тимофей Гордеев. Здравствуйте.
2: О главном.
1: Участники саммита НАТО приняли итоговую декларацию. В ней лидеры альянса утверждают, что Россия представляет долгосрочную угрозу евроатлантическому сообществу.

0: доступность товаров. Минпромторг постоянно отслеживает цены на социально значимые товары и в случае необходимости предпримет меры, отметил Алиханов. Квитанции на оплату жилья и коммунальных услуг будут направлять в личный кабинет на портале Госуслуги. Соответствующий законопроект приняла во втором и третьем чтении Госдума. Платежки будут направляться в электронном виде только тем пользователям, которые зарегистрированы в системе и не заявляли об отказе от получения квитанций в таком формате. Об этом пишут «Известия». Новую семейную выплату, введенную с 1 июня, получили уже около 1 миллиона работающих родителей в России. Такие данные приводит социальный фонд. Выплата представляет собой возврат части уплаченного налога на доходы физических лиц для работающих родителей с двумя и более детьми. Налог пересчитывают из расчета 6% и разницу возвращают родителям. Заявление на выплату можно подать через госуслуги. Транспорт. Из Ижевска в Сарапул запустили купеческий экспресс. В среду состоялся первый рейс ретро-поезда. Его пассажирами стали 120 человек. В Сарапуле туристы катаются на лошадях, посещают музейный комплекс «Купеческие дачи», музей «Купеческая чайная» и шоколадную фабрику. Всего ретро-поезд совершит в июле 10 таких рейсов. Вы слушали новости. Дорожное радио «Вместе в пути».
1: Новости на Дорожном радио.

0: Новости на Дорожном радио.
1: С вами в пути Тимофей Гордеев. Здравствуйте.
2: О главном.
1: Участники саммита НАТО приняли итоговую декларацию. В ней лидеры альянса утверждают, что Россия представляет долгосрочную угрозу евроатлантическому сообществу. Пункт о членстве Украины в НАТО в итоговую декларацию не включен. При этом участники альянса намереваются выделить Украине 70 миллиардов евро в этом году. Вашингтон пообещал Киеву лицензию на производство ракет для ПВО «Патриот». Глава Минпромторга Антон Алиханов высказался о дефиците топлива. По словам министра, временные ограничения отпуска топлива вносят коррективы в привычную модель заправки транспорта для доставки товаров, но не влияют на наличие и доступность товаров. Минпромторг постоянно отслеживает цены на социально значимые товары и в случае необходимости предпримет меры, отметил Алиханов. Квитанции на оплату жилья и коммунальных услуг будут направлять в личный кабинет на портале Госуслуги. Соответствующий законопроект приняла во втором и третьем чтении Госдума. Платежки будут направляться в электронном виде только тем пользователям, которые зарегистрированы в системе и не заявляли об отказе от получения квитанций в таком формате. Об этом пишут «Известия». Новую семейную выплату, введенную с 1 июня, получили уже около 1 миллиона работающих родителей в России. Такие данные приводит социальный фонд. Выплата представляет собой возврат части уплаченного налога на доходы физических лиц для работающих родителей с двумя и более детьми. Налог пересчитывают из расчета 6% и разницу возвращают родителям. Заявление на выплату можно подать через госуслуги.

0: транспорт.
1: Из Ижевска в Сарапул запустили купеческий экспресс. В среду состоялся первый рейс ретро-поезда. Его пассажирами стали 120 человек. В Сарапуле туристы катаются на лошадях, посещают музейный комплекс «Купеческие дачи», музей «Купеческая чайная» и шоколадную фабрику. Всего ретро-поезд совершит в июле 10 таких рейсов. Вы слушали новости. Дорожное радио «Вместе в пути».
0: Новости. Новости на Дорожном радио. Водитель, помни, если слипаются глаза, остановись, где разрешено. Устал? Отдохни. Дорожное.

0: Дорожное радио.
1: Кружит земля, как в детстве карусель, а над землей

20 дней и забыли танцы. На гитаре переборы, я начинаю разговоры и с собой о чем-то спорю. Такая история –

Дорожное радио. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-618-41 от 18 мая 2015 года. Информационная продукция СМИ предназначена для детей старше 12 лет. Дорожное радио.

0: Новости на Дорожном радио.
1: Здравствуйте, с вами в пути Кирилл Белов.
0: О главном.
1: Трудности с топливом временные. Об этом заявил президент Владимир Путин в ходе совещания с правительством. По словам главы государства, противник пытается создать нервозную обстановку в российском обществе, но эта задача невыполнимая. Президент подчеркнул, что граждане не должны чувствовать особой нагрузки в связи с ситуацией с топливом. При этом вице-премьер Александр Новак отметил, что крупные нефтекомпании стали в приоритетном порядке поставлять топливо напрямую потребителям через свои АЗС, а также в регионы, где преобладают независимые операторы. Минпросвещение представило рекомендованный график каникул на следующий учебный год. Предполагается, что осенние каникулы будут длиться с 26 октября по 3 ноября, зимние с 31 декабря по 10 января, весенние с 27 марта до 4 апреля, а летние с 27 мая по 31 августа. Кроме того, для первоклассников предусмотрены дополнительные каникулы с 15 по 21 февраля. Как отметил глава министерства Сергей Кравцов, каникулы должны составлять не менее 9 дней, чтобы дети могли полноценно восстановиться. Сервис приобретения недвижимости и серии жизненных ситуаций на госуслугах добавили подтверждение личности по биометрии. Об этом сообщил глава аппарата правительства Дмитрий Григоренко. По его словам, новая функция – это дополнительная защита для участников цифровых сделок. Благодаря биометрии покупать недвижимость онлайн теперь становится еще безопаснее и, соответственно, удобнее. Международная федерация волейбола сняла ограничения с российских спортсменов. Согласно заявлению организации, сборные России будут восстановлены в мировом рейтинге с тем же количеством очков, которое у них было на момент заморозки. При этом вопрос об использовании национальной символики пока не решен. Гаражную амнистию планируют продлить на 5 лет до 1 сентября 2031 года. Соответствующий законопроект принят Госдумой во втором чтении. Ранее в Росреестре сообщили, что с начала действия программы в 2021 году ее воспользовались порядка 800 тысяч человек. Благодаря продлению механизм будет доступен еще примерно для 500 тысяч россиян. Напомню, гаражная амнистия позволяет оформить в собственность капитальный гараж, построенный до конца 2004 года, и землю под ним по упрощенной схеме. Вы слушали новости. Дорожное радио. Вместе в пути.
0: Новости на Дорожном радио.

0: ЖКХ в личный кабинет на госуслугах, возможность почты платно доставлять заявления на оказание государственных услуг, а также ограничение круга организаций, которые смогут оставлять корреспонденцию в почтовых ящиках. Как пишет РБК, председатель Госдумы Вячеслав Володин назвал принятый документ законом о спасении Почты России и отметил, что компания должна быть эффективной, высокотехнологичной и конкурентоспособной.
1: Мир.
0: Соединенные Штаты возобновили удары по Ирану. Об этом сообщило Центральное командование американских вооруженных сил. Отмечается, что решение принято для обеспечения безопасности судоходства в Ормузском проливе. Ранее Трамп выразил мнение, что соглашение с Ираном о прекращении боевых действий закончилось и назвал переговоры пустой тратой времени. Тем временем спикер иранского парламента Мохаммад Галибаф заявил, что Ормузский пролив будет открыт только на иранских условиях, а не через американские угрозы. Потребление алкоголя в России упало до минимума почти за 30 лет. Согласно данным РИА Новости, показатель составляет 7,62 литра на человека. Ранее такой низкий уровень фиксировался лишь в конце 90-х годов. При этом отмечается, что в открытом доступе данные до 2008 года основаны на ограниченной базе, которая учитывает только официальные продажи спиртного. А в 90-х годах значительную часть алкогольного рынка составлял нелегальный сектор, который в отдельные годы занимал около 2/3 в продажах.
1: Туризм.
0: Сербия сохранит безвизовый режим для россиян. Об этом в интервью ТАСС заявил министр сербского правительства Ненад Попович. Он назвал российских туристов самыми добрыми гостями страны и отметил, что до Белграда прямыми рейсами можно долететь из Москвы,

0: Новости на Дорожном радио.
1: Здравствуйте, с вами в пути Кирилл Белов.
2: О главном.
1: Госдума в окончательном чтении приняла закон о мерах поддержки Почты России. Документ, в частности, предусматривает возможность доставки квитанции ЖКХ

Вновь о том, что день уходит с земли, час вечерний спой мне. Этот день, быть может, где-то вдали, мы не одни.

0: наше новое официальное приложение «Радио Хаб». Любимая музыка, новости, программы – все это в вашем смартфоне. Удобно и просто. Запуск плеера в один клик. Работа в фоновом режиме. Набирайте в магазине приложений «Радио Хаб» и устанавливайте. Вместе в пути.
1: Дорожное радио.
2: 12+. Дорожное радио. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-618-41 от 18 мая 2015 года. Информационная продукция СМИ предназначена для детей старше 12 лет.
0: Дорожное радио.

у нас и готовенького. Бжик, бжик, бжик. Кто на новенького? Кто на новенького? Кто на новенького? Подходите, ну, ближе, ближе. Вам урок преподнесу. Подлецов насквозь я вижу, подлецов насквозь я вижу. Зарубите на носу.

0: На опасных поворотах трудно нам, как на войне. И, быть может, скоро кто-то, и, быть может, скоро кто-то прав, поет и обо мне.
1: Бжик-бжик-бжик, уноси готовенького.
0: Бжик-бжик-бжик,
1: кто на новенького?
0: Кто на новенького? Да, кто на новенького? Юный друг в бою открытом защитить готов все честь. И оружием забытым, и оружием забытым сам верши святую весть. Ну, вжик, вжик, вжик, оп, уноси готовенького. Вжик, вжик, вжик, оп, кто на новенького? Кто на новенького? Кто на новенького? Эй!

сражаться с этими людьми. Мне померится бы силой, мне померится бы силой. Чёртом, чёрт меня возьми! Цик-цик-цик-па! Носи-ка новенького! Цик-цик-цик-па! Кто?

0: Новости на Дорожном радио.
1: Здравствуйте, с вами в пути Кирилл Белов.
2: О главном.
1: Госдума в окончательном чтении приняла закон о мерах поддержки Почты России. Документ, в частности, предусматривает возможность доставки квитанции ЖКХ в личный кабинет на госуслугах, возможность почты платно доставлять заявления на оказание государственных услуг, а также ограничение круга организаций, которые смогут оставлять корреспонденцию в почтовых ящиках. Как пишет РБК, председатель Госдумы Вячеслав Володин назвал принятый документ законом о спасении Почты России и отметил, что компания должна быть эффективной, высокотехнологичной и конкурентоспособной.
0: Мир.
1: Соединенные Штаты возобновили удары по Ирану. Об этом сообщило Центральное командование американских вооруженных сил. Отмечается, что решение принято для обеспечения безопасности судоходства в Ормузском проливе. Ранее Трамп выразил мнение, что соглашение с Ираном о прекращении боевых действий закончилось и назвал переговоры пустой тратой времени. Тем временем спикер иранского парламента Мохаммад Галибаф заявил, что Ормузский пролив будет открыт только на иранских условиях, а не через американские угрозы. Потребление алкоголя в России упало до минимума почти за 30 лет. Согласно данным РИА Новости, показатель составляет 7,62 литра на человека. Ранее такой низкий уровень фиксировался лишь в конце 90-х годов. При этом отмечается, что в открытом доступе данные до 2008 года основаны на ограниченной базе, которая учитывает только официальные продажи спиртного. А в 90-х годах значительную часть алкогольного рынка составлял нелегальный сектор, который в отдельные годы занимал около 2/3 в продажах.
0: Туризм.
1: Сербия сохранит безвизовый режим для россиян. Об этом в интервью ТАСС заявил министр сербского правительства Ненад Попович. Он назвал российских туристов самыми добрыми гостями страны и отметил, что до Белграда прямыми рейсами можно долететь из Москвы, Петербурга и Казани. Также доступны перелеты из Сочи и Нижнего Новгорода.
0: Транспорт.
1: Яндекс открыл интерактивную карту с информацией о наличии топлива и очередей на АЗС для всех пользователей Яндекс.Гоу и приложения Яндекс.Заправки. Об этом сообщили в пресс-службе компании. Отмечается, что ранее карта была доступна только водителям такси. Сейчас информация об очередях в тестовом режиме появилась для Москвы и Петербурга, а в ближайшие недели станет доступна и в других городах.
0: Новости на Дорожном радио.

Боль моя, ты покинь меня. Облако, сизым облаком.

0: Мы понимаем своих клиентов, где бы они ни были, потому что мы тоже местные. И для нас тоже важно, чтобы банк был в удобном приложении, а банкомат рядом.
1: В этом весь ты.
0: И в этом весь ты.
2: Подробнее на dbank.ru. Аутебанк 0+.
3: Geely Cityray. Современный кроссовер для тех, кто живет активно. Впечатляющая динамика и экономичность. 4 режима движения под разные ритмы. Интеллектуальные ассистенты водителя и просторный салон для всего, что важно. Geely Cityray. Энергия города. Получите выгоду до 270 тысяч рублей при покупке в июле. Не оферта. Выгода предоставляется по программе Trade-in и действует до 31 июля 2026 года. Подробности у официальных дealerов Geely и на сайте geely-motors.com.
4: Я твой внутренний механик, и я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть — это когда все есть, и все здесь. А здесь — это в Роско.
5: Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско».
4: Я доволен.
6: Вернем.

0: Приглашайте друзей в ВТБ и получайте 1000 рублей за каждого приведенного друга. Вознаграждение 1000 рублей начисляется участникам на счет ВТБ, выполнившим условия промо-акции «Рекомендуй и получай», действующий до 31.12.2026 года. Имеется ограничение. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ. ПАО. 0+.
1: Ого, мы съели уже 2 килограмма черешни.
2: Только 2.
3: О, как раз еще и самоката привезли.
4: Наслаждайтесь ягодными продуктами из самоката сколько захочется. А мы все привезем от 15 минут. ООО «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва. Наличие товара, зона и точное время доставки уточняйте в мобильном приложении «Самокат». 6+.
5: Настройте Сбербизнес-карту под задачи вашего бизнеса. Выбирайте категории в программе лояльности «Сбербизнес Спасибо» и получайте кэшбэк до 10%. Обменивайте бонусы на рубли или оплачивайте ими продукты Сбера. А раз в 3 месяца вы можете менять категории под новые задачи бизнеса. Сбер. Ваш бизнес-помощник. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций. Номер 1481 от 11.08.2015.
6: Ароматный кофе на АЗС «Роснефть». При покупке 5 чашек бодрящего напитка с картой лояльности «Семейная команда» каждый 6-й кофе в подарок. Следите за количеством покупок в мобильном приложении АЗС «Роснефть». Кофе на АЗС «Роснефть». Приятная пауза в пути. «Роснефть». Нами движет лучшее.
7: Акция действует до 31 декабря 2026 года. Информация об акции и сроках и условиях выдачи подарочных напитков на сайте командакарт.ру. Организатор акции ООО «РМ Лояльность». 0+.
8: Когда открыто 263 молодежных центра, это значит, что тысячи молодых людей смогут найти новый круг общения, самореализоваться, воплотить в жизнь свои идеи и развить таланты. Национальные проекты России. Позитивные изменения в жизни страны.
9: Время выбрать свой путь. Новый российский автомобильный бренд G-Land создан для тех, кто ищет свободу без компромиссов в ритме города и на просторах страны. Кроссоверы с характером, стильный дизайн, умные технологии и адаптация к самым разным условиям. Открывайте маршруты к новым горизонтам. G-Land – ваш надежный спутник в любом путешествии. Уже в дилерских центрах. Подробности на сайте glandrus.ru.
10: Дорожное радио.

0: Новости на Дорожном радио.
1: Здравствуйте, с вами в пути Кирилл Белов.
2: О главном.
1: Трудности с топливом временные. Об этом заявил президент Владимир Путин в ходе совещания с правительством. По словам главы государства, противник пытается создать нервозную обстановку в российском обществе, но эта задача невыполнимая. Президент подчеркнул, что граждане не должны чувствовать особой нагрузки в связи с ситуацией с топливом. При этом вице-премьер Александр Новак отметил, что крупные нефтекомпании стали в приоритетном порядке поставлять топливо напрямую потребителям через свои АЗС, а также в регионы, где преобладают независимые операторы. Минпросвещение представило рекомендованный график каникул на следующий учебный год. Предполагается, что осенние каникулы будут длиться с 26 октября по 3 ноября, зимние с 31 декабря по 10 января, весенние с 27 марта до 4 апреля, а летние с 27 мая по 31 августа. Кроме того, для первоклассников предусмотрены дополнительные каникулы с 15 по 21 февраля. Как отметил глава министерства Сергей Кравцов, каникулы должны составлять не менее 9 дней, чтобы дети могли полноценно восстановиться. Сервис приобретения недвижимости из серии жизненных ситуаций на госуслугах добавили подтверждение личности по биометрии. Об этом сообщил глава аппарата правительства Дмитрий Григоренко. По его словам, новая функция – это дополнительная защита для участников цифровых сделок. Благодаря биометрии покупать недвижимость онлайн теперь становится еще безопаснее и, соответственно, удобнее. Международная федерация волейбола сняла ограничения с российских спортсменов. Согласно заявлению организации, сборные России будут восстановлены в мировом рейтинге с тем же количеством очков, которое у них было на момент заморозки. При этом вопрос об использовании национальной символики пока не решен. Гаражную амнистию планируют продлить на 5 лет до 1 сентября 2031 года. Соответствующий законопроект принят Госдумой во втором чтении. Ранее в Росреестре сообщили, что с начала действия программы в 2021 году ее воспользовались порядка 800 тысяч человек. Благодаря продлению механизм будет доступен еще примерно для 500 тысяч россиян. Напомню, гаражная амнистия позволяет оформить в собственность капитальный гараж, построенный до конца 2004 года, и землю под ним по упрощенной схеме. Вы слушали новости. Дорожное радио. Вместе в пути.
0: Новости на Дорожном радио.

0: Дорожное радио представляет. Впервые в России. Каждый час песня для тех, кто в пути.
1: Дорожное радио. Спонсор программы — фармацевтическая компания ООО «Хейльрус».

0: Стоматология сегодня решает много проблем. От воспаления десен до установки зубных имплантов. А мы все равно боимся.
1: Таблетки «Траумель» помогают лечить воспаление после стоматологических процедур, способствуют заживлению и восстановлению поврежденных тканей. Чем меньше проблем в период реабилитации, тем надежнее результат лечения. «Траумель» – эксперт в лечении воспаления.
0: В форме таблеток для рассасывания.
1: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
2: Специальная песня для тех, кто в пути. Только что на Дорожном радио.
3: Новости на Дорожном радио.
4: Здравствуйте, с вами в пути Кирилл Белов.
3: О главном.
4: Трудности с топливом временные. Об этом заявил президент Владимир Путин в ходе совещания с правительством. По словам главы государства, противник пытается создать нервозную обстановку в российском обществе, но эта задача невыполнимая. Президент подчеркнул, что граждане не должны чувствовать особой нагрузки в связи с ситуацией с топливом. При этом вице-премьер Александр Новак отметил, что крупные нефтекомпании стали в приоритетном порядке поставлять топливо напрямую потребителям через свои АЗС, а также в регионы, где преобладают независимые операторы. Минпросвещение представило рекомендованный график каникул на следующий учебный год. Предполагается, что осенние каникулы будут длиться с 26 октября по 3 ноября, зимние с 31 декабря по 10 января, весенние с 27 марта до 4 апреля, а летние с 27 мая по 31 августа. Кроме того, для первоклассников предусмотрены дополнительные каникулы с 15 по 21 февраля. Как отметил глава министерства Сергей Кравцов, каникулы должны составлять не менее 9 дней, чтобы дети могли полноценно восстановиться. Сервис приобретения недвижимости и серии жизненных ситуаций на госуслугах добавили подтверждение личности по биометрии. Об этом сообщил глава аппарата правительства Дмитрий Григоренко. По его словам, новая функция – это дополнительная защита для участников цифровых сделок. Благодаря биометрии покупать недвижимость онлайн теперь становится еще безопаснее и, соответственно, удобнее. Международная федерация волейбола сняла ограничения с российских спортсменов. Согласно заявлению организации, сборные России будут восстановлены в мировом рейтинге с тем же количеством очков, которое у них было на момент заморозки. При этом вопрос об использовании национальной символики пока не решен. Гаражную амнистию планируют продлить на 5 лет до 1 сентября 2031 года. Соответствующий законопроект принят Госдумой во втором чтении. Ранее в Росреестре сообщили, что с начала действия программы в 2021 году ее воспользовались порядка 800 тысяч человек. Благодаря продлению механизм будет доступен еще примерно для 500 тысяч россиян. Напомню, гаражная амнистия позволяет оформить в собственность капитальный гараж, построенный до конца 2004 года, и землю под ним по упрощенной схеме. Вы слушали новости. Дорожное радио. Вместе в пути.
3: Новости на Дорожном радио.

0: Реклама. Чтобы было больше путешествий, от которых захватывает дух. Чтобы праздники становились громче, а подарки круче. Откройте ВТБ вклад со ставкой до 13,5% годовых. И смотрите на мир шире. Доступно в ВТБ или в ВТБ на почте. Максимальная ставка 13,5% годовых доступна на сроки 91 и 120 дней без пополнения и снятия. При открытии ВТБ онлайн на сумму от 10 тысяч рублей и в отделениях банка на сумму от 1,5 миллиона рублей с выплатой процентов в конце срока с одной из надбавок. Зарплата, пенсия на счет ВТБ, новые деньги, новый вкладчик. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ ПАО 0+.
1: Geely City Ray. Современный кроссовер для тех, кто живет активно. Впечатляющая динамика и экономичность. 4 режима движения под разные ритмы. Интеллектуальные ассистенты водителя и просторный салон для всего, что важно. Geely City Ray. Энергия города. Получите выгоду до 270 тысяч рублей при покупке в июле. Не оферта. Выгода предоставляется по программе Trade-in и действует до 31 июля 2026 года. Подробности у официальных дилеров Geely и на сайте geelydefismotors.com.
2: Меня зовут Сти. Фильтрум Сти. Когда кишечная инфекция решила визит нанести, когда отравление алкоголем и пищей не вынести, на помощь спешу я. Фильтрум Сти. Удобно в таблетках принимать и нести. Могу токсины и бактерии помочь вывести. Удобный и мощный сорбент Фильтрум Сти. Имеются противопоказания. Перед применением необходимо проконсультироваться со специалистом.
3: Все инструменты.ру.

0: Для профессиональных закупок. Для поставок без срыва сроков. Для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ. Для тех, кто создает. ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. ОГРН 111-774-664-62-69.
1: Эй, там, в капусте. Ну как, родителей выбрали?
2: Не, ждем идеальный момент. У них карьера пока недостроена.
3: И накопить на квартиру надо.
4: Хорошо, что на самом деле детям не нужен идеальный момент. Лучшее время стать родителями сегодня. Узнайте больше о мерах поддержки для семей с детьми на сайте национальныепроекты.рф. Национальные проекты России. 0+.

0: Либо скидки до 35% на отели, самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один. Акция 16 августа, подробнее на tutu.ru/6+.
1: А поехали всей семьей.
2: С этой фразы начинаются самые ценные моменты. Флагманский кроссовер Tenet T8 создан для тех, кто выбирает пространство и уверенность без компромиссов. Вместительный салон и большой багажник адаптируются под разные сценарии поездки, а мощный двигатель гарантирует динамику на любых дорогах. Tenet T8. Для новых моментов. От 2 999 тысяч рублей. Запись на тест-драйв в дилерских центрах Tenet и на tenet.ru. Цена на модель Tenet T8, комплектация актив 2026 года выпуска.
3: Ароматный кофе на АЗС «Роснефть». При покупке 5 чашек бодрящего напитка с картой лояльности «Семейная команда» каждый 6-й кофе в подарок. Следите за количеством покупок в мобильном приложении АЗС «Роснефть». Кофе на АЗС «Роснефть». Приятная пауза в пути. «Роснефть». Нами движет лучшее.
4: Акция действует до 31 декабря 2026 года. Информация об акции и сроках и условиях выдачи подарочных напитков на сайте командакарт.ру. Организатор акции ООО «РН Лояльность». 0+.
5: Откройте накопительный счет для бизнеса в Альфа-банке и получайте доход с любой суммы, даже от 1 рубля. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности и сроки акции на сайте alfabank.ru. АО «Альфа-банк». 16+.

0: Новости на Дорожном радио.
1: Здравствуйте, с вами в пути Кирилл Белов.
2: О главном.
1: Госдума в окончательном чтении приняла закон о мерах поддержки Почты России. Документ, в частности, предусматривает возможность доставки квитанции ЖКХ в личный кабинет на госуслугах, возможность почты платно доставлять заявления на оказание государственных услуг, а также ограничение круга организаций, которые смогут оставлять корреспонденцию в почтовых ящиках. Как пишет РБК, председатель Госдумы Вячеслав Володин назвал принятый документ законом о спасении Почты России и отметил, что компания должна быть эффективной, высокотехнологичной и конкурентоспособной.
0: Мир.
1: Соединенные Штаты возобновили удары по Ирану. Об этом сообщило Центральное командование американских вооруженных сил. Отмечается, что решение принято для обеспечения безопасности судоходства в Ормузском проливе. Ранее Трамп выразил мнение, что соглашение с Ираном о прекращении боевых действий закончилось и назвал переговоры пустой тратой времени. Тем временем спикер иранского парламента Мохаммад Галибаф заявил, что Ормузский пролив будет открыт только на иранских условиях, а не через американские угрозы. Потребление алкоголя в России упало до минимума почти за 30 лет. Согласно данным РИА Новости, показатель составляет 7,62 литра на человека. Ранее такой низкий уровень фиксировался лишь в конце 90-х годов. При этом отмечается, что в открытом доступе данные до 2008 года основаны на ограниченной базе, которая учитывает только официальные продажи спиртного. А в 90-х годах значительную часть алкогольного рынка составлял нелегальный сектор, который в отдельные годы занимал около 2/3 в продажах.
0: Туризм.
1: Сербия сохранит безвизовый режим для россиян. Об этом в интервью ТАСС заявил министр сербского правительства Ненад Попович.

0: Официальное приложение Radio Hub. Любимая музыка, новости, программы. Все это в вашем смартфоне. Удобно и просто. Запуск плеера в один клик. Работа в фоновом режиме. Набирайте в магазине приложений Radio Hub и устанавливайте. Вместе в пути.
1: Дорожное радио
0: 12+.
2: Дорожное радио.

0: Москва, Владивосток.
1: Если беспокоят отеки, есть капли лимфомиазот.
2: А если нужен удобный способ для борьбы с отеками, попробуйте таблетки для рассасывания лимфомиазот.
3: Встречайте новинку. Таблетки лимфомиазот можно принимать в любом месте. Их не нужно запивать водой.
2: В дороге, в самолете. Просто и удобно. Таблетки лимфомиазот. Помощь при отеках и комфорт. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: Специальная песня для тех, кто в пути. Только что на Дорожном радио.
5: Новости на Дорожном радио.
6: Здравствуйте, с вами в пути Кирилл Белов.
7: О главном.
6: Госдума в окончательном чтении приняла закон о мерах поддержки Почты России. Документ, в частности, предусматривает возможность доставки квитанции ЖКХ в личный кабинет на госуслугах, возможность почты платно доставлять заявления на оказание государственных услуг, а также ограничение круга организаций, которые смогут оставлять корреспонденцию в почтовых ящиках. Как пишет РБК, председатель Госдумы Вячеслав Володин назвал принятый документ законом о спасении Почты России и отметил, что компания должна быть эффективной, высокотехнологичной и конкурентоспособной.
7: Мир.
6: Соединенные Штаты возобновили удары по Ирану. Об этом сообщило Центральное командование американских вооруженных сил. Отмечается, что решение принято для обеспечения безопасности судоходства в Ормузском проливе. Ранее Трамп выразил мнение, что соглашение с Ираном о прекращении боевых действий закончилось и назвал переговоры пустой тратой времени. Тем временем спикер иранского парламента Мохаммад Галибаф заявил, что Ормузский пролив будет открыт только на иранских условиях, а не через американские угрозы. Потребление алкоголя в России упало до минимума почти за 30 лет. Согласно данным РИА Новости, показатель составляет 7,62 литра на человека. Ранее такой низкий уровень фиксировался лишь в конце 90-х годов. При этом отмечается, что в открытом доступе данные до 2008 года основаны на ограниченной базе, которая учитывает только официальные продажи спиртного. А в 90-х годах значительную часть алкогольного рынка составлял нелегальный сектор, который в отдельные годы занимал около 2/3 в продажах.
7: Туризм.
6: Сербия сохранит безвизовый режим для россиян. Об этом в интервью ТАСС заявил министр сербского правительства Ненад Попович. Он назвал российских туристов самыми добрыми гостями страны и отметил, что до Белграда прямыми рейсами можно долететь из Москвы, Петербурга и Казани. Также доступны перелеты из Сочи и Нижнего Новгорода.
7: Транспорт.
6: Яндекс открыл интерактивную карту с информацией о наличии топлива и очередей на АЗС для всех пользователей Яндекс.Гоу и приложения Яндекс.Заправки. Об этом сообщили в пресс-службе компании. Отмечается, что ранее карта была доступна только водителям такси. Сейчас информация об очередях в тестовом режиме появилась для Москвы и Петербурга, а в ближайшие недели станет доступна и в других городах.
5: Новости на Дорожном радио.

0: Реклама.
1: Я твой внутренний механик, и я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть — это когда все есть, и все здесь. А здесь — это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей Роско. Я доволен.
2: Мы ходим по тем же улицам, ждем, иногда долго, тот же автобус, и знаем, что соседскую таксу зовут Багет. Мы в Т-банке понимаем своих клиентов, где бы они ни были, потому что мы тоже местные. И для нас тоже важно, чтобы банк был в удобном приложении, а банкомат рядом.
3: В этом весь ты.
2: И в этом весь ты.
4: Подробнее на Т-банк.ру. А у Т-банк 0+.
5: Меня зовут Сти, Фильтрум Сти. Когда кишечная инфекция решила визит нанести, когда отравление алкоголем и пищей не вынести, на помощь спешу я, Фильтрум Сти. Удобно в таблетках принимать и нести. Могу токсины и бактерии помочь вывести. Удобный и мощный сорбент Фильтрум Сти.
4: Имеются противопоказания. Перед применением необходимо проконсультироваться со специалистом.
6: А вдруг ремонт обернется кошмаром?
7: Спокойно. До 26 июля на Авито стройматериалы, техника и мебель как надо и со скидками до 30%. Хорошая будет история. Найдите, что надо для ремонта на Авито.
8: Скидки до 30% предоставляют продавцы пользователей Авито. Скидки на товары доступны только в объявлениях с соответствующей пометкой «Пока товар в наличии». Подробнее на avito.ru. 12+.
9: Вернем на.

0: мы уже берем от лета все. А вы? Оформите дебетовую карту на vtb.ru или в офисе ВТБ и получите 10% рублями на все. Предложение действует до 31.07.2026 года. Только для новых клиентов банка. Максимальная сумма кэшбэка 1000 рублей в месяц. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ. ПАО 0+.
1: Все инструменты РУ для профессиональных закупок, для поставок без срыва сроков, для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ для тех, кто создает. ООО «Все инструменты.ру». Город Москва. ОГРН 111-774-664-62-69.
2: Настройте Сбербизнес-карту под задачи вашего бизнеса. Выбирайте категории в программе лояльности «Сбербизнес Спасибо» и получайте кэшбэк до 10%. Обменивайте бонусы на рубли или оплачивайте ими продукты Сбера. А раз в 3 месяца вы можете менять категории под новые задачи бизнеса. Сбер. Ваш бизнес-помощник. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций номер 1481 от 11.08. 2015.
3: Ароматный кофе на АЗС «Роснефть». При покупке 5 чашек бодрящего напитка с картой лояльности «Семейная команда» каждый 6-й кофе в подарок. Следите за количеством покупок в мобильном приложении АЗС «Роснефть». Кофе на АЗС «Роснефть». Приятная пауза в пути. «Роснефть». Нами движет лучшее.
4: Акция действует до 31 декабря 2026 года. Информация об акции и сроках и условиях выдачи подарочных напитков на сайте командакарт.ру. Организатор акции ООО «РН Лояльность». 0+.
5: Застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи, застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи
6: 3000 рублей каждому, кто купит ОСАГО в Альфа-банке. Покупайте ОСАГО в приложении, а мы вернем супер кэшбэк. Не просто выгодно, Альфа выгодно.
7: АО Альфа-банк 6+.
8: Geely City Ray. Современный кроссовер для тех, кто живет активно. Впечатляющая динамика и экономичность. 4 режима движения под разные ритмы. Интеллектуальные ассистенты водителя и просторный салон для всего, что важно. Geely City Ray. Энергия города. Получите выгоду до 270 тысяч рублей при покупке в июле. Не оферта. Выгода предоставляется по программе Trade-in и действует до 31 июля 2026 года. Подробности у официальных дилеров Geely и на сайте geely-motors.com.
9: Дорожное радио.

0: Новости на Дорожном радио.
1: Здравствуйте, с вами в пути Кирилл Белов.
0: О главном.
1: Власти ввели запрет на экспорт дизельного топлива для увеличения поставок на внутренний рынок. Об этом на совещании президента Владимира Путина с правительством сообщил вице-премьер Александр Новак. Также, по его словам, в июле начнется импорт нефтепродуктов. Новак при этом отметил, что спрос на топливо вырос примерно на треть к уровню прошлого года из-за ажиотажа, что привело к нагрузке на АЗС. По словам вице-премьера, к настоящему времени ситуация с топливом частично стабилизирована.
0: Мир.
1: Иранские войска нанесли удары ракетами и беспилотниками по американским военным базам в Кувейте и Бахрейне. Как передает агентство ИРНА, об этом сообщил Корпус стражи Исламской революции. Там назвали атаку первым этапом ответных мер на действия США. Ранее Центральное командование американских вооруженных сил сообщило об ударах по целям в Иране для обеспечения безопасности судоходства в Ормузском проливе. Ученики 9 классов будут сдавать обязательный устный экзамен по истории. Сейчас отрабатываются модели его проведения, а ввести такой экзамен планируется с 2028 года. Об этом в интервью РИА Новости рассказал глава Рособорнадзора Анзор Музаев. Он также подчеркнул, что ведомство планирует с каждым годом усиливать роль истории и исторических знаний у школьников. Ранее в Минпросвещение сообщили, что обязательный устный экзамен по истории станет формой допуска к ОГЭ. Самозанятые не слишком активно платят добровольные взносы на будущую пенсию и больничные. Об этом пишет «Известия» со ссылкой на данные Счетной палаты, согласно которым пока взносы на пенсионное страхование и страхование на случай болезни существенно отстают от плана. Эксперты называют причиной этого достаточно высокий порог входа и то, что у многих самозанятых есть основная работа. При этом отмечается, что отказ от взносов может обернуться для работающих на себя низкой пенсией в будущем.
0: Транспорт.
1: Список автомобилей для такси будет расширен. В него войдут новые модели Jet Tour, Tenet, Tamoda и Geland. Как пишут «Известия», об этом сообщили в Минпромторге. Там отметили, что российский автопром продолжает работу по углублению локализации новых моделей, которые будут соответствовать параметрам закона о такси. Напомню, закон вступил в силу с марта. Сейчас в список машин, допущенных для работы в такси, входят 28 моделей марок «Лада», «Соллерс», «Эволют», «Москвич» и ряда других.
0: Новости на Дорожном радио.

Дорожное радио представляет очень душевную программу по заявкам «Добрый вечер». Ежедневно с 8 до 9 вечера. Телефон для связи 620-46-55. Код Москвы 495. Звоните. Всегда вам рады. Дорожное радио.

0: Дорожное радио представляет. Впервые в России. Каждый час песня для тех, кто в пути.
1: Дорожное радио.
2: Спонсор программы – фармацевтическая компания ООО «Хейльрус».

0: Если беспокоят отеки, есть капли лимфомиазот.
1: А если нужен удобный способ для борьбы с отеками, попробуйте таблетки для рассасывания лимфомиазот.
2: Встречайте новинку. Таблетки лимфомиазот можно принимать в любом месте. Их не нужно запивать водой.
0: В дороге,
1: в самолете. Просто и удобно. Таблетки лимфомиазот. Помощь при отеках и комфорт. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
3: Специальная песня для тех, кто в пути. Только что на Дорожном радио.
2: Новости на Дорожном радио.

0: Здравствуйте, с вами в пути Кирилл Белов. О главном. Власти ввели запрет на экспорт дизельного топлива для увеличения поставок на внутренний рынок. Об этом на совещании президента Владимира Путина с правительством сообщил вице-премьер Александр Новак. Также, по его словам, в июле начнется импорт нефтепродуктов. Новак при этом отметил, что спрос на топливо вырос примерно на треть к уровню прошлого года из-за ажиотажа, что привело к нагрузке на АЗС. По словам вице-премьера, к настоящему времени ситуация с топливом частично стабилизирована. Мир. Иранские войска нанесли удары ракетами и беспилотниками по американским военным базам в Кувейте и Бахрейне. Как передает агентство ИРНА, об этом сообщил Корпус стражи Исламской революции. Там назвали атаку первым этапом ответных мер на действия США. Ранее Центральное командование американских вооруженных сил сообщило об ударах по целям в Иране для обеспечения безопасности судоходства в Ормузском проливе. Ученики 9 классов будут сдавать обязательный устный экзамен по истории. Сейчас отрабатываются модели его проведения, а ввести такой экзамен планируется с 2028 года. Об этом в интервью РИА Новости рассказал глава Рособорнадзора Анзор Музаев. Он также подчеркнул, что ведомство планирует с каждым годом усиливать роль истории и исторических знаний у школьников. Ранее в Минпросвещение сообщили, что обязательный устный экзамен по истории станет формой допуска к ОГЭ. Самозанятые не слишком активно платят добровольные взносы на будущую пенсию и больничные. Об этом пишет «Известия» со ссылкой на данные Счетной палаты, согласно которым пока взносы на пенсионное страхование и страхование на случай болезни существенно отстают от плана. Эксперты называют причиной этого достаточно высокий порог входа и то, что у многих самозанятых есть основная работа. При этом отмечается, что отказ от взносов может обернуться для работающих на себя низкой пенсией в будущем. Транспорт. Список автомобилей для такси будет расширен. В него войдут новые модели «Джетур», «Тенет», «Тамода» и «Джеланд». Как пишут «Известия», об этом сообщили в Минпромторге. Там отметили, что российский автопром продолжает работу по углублению локализации новых моделей, которые будут соответствовать параметрам закона о такси. Напомню, закон вступил в силу с марта. Сейчас в список машин, допущенных для работы в такси, входят 28 моделей марок «Лада», «Соллерс», «Эволют», «Москвич» и ряда других.
1: Новости. Новости на Дорожном радио.

0: Реклама. Чтобы было больше путешествий, от которых захватывает дух. Чтобы праздники становились громче, а подарки круче. Откройте ВТБ-вклад со ставкой до 13,5% годовых. И смотрите на мир шире. Доступно в ВТБ или в ВТБ на почте. Максимальная ставка 13,5% годовых доступна на сроки 91 и 120 дней без пополнения и снятия. При открытии ВТБ онлайн на сумму от 10 тысяч рублей и выделение с банка на сумму от 1,5 миллиона рублей с выплатой процентов в конце срока с одной из надбавок. Зарплата, пенсия на счет ВТБ, новые деньги, новый вкладчик. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ ПАО 0+.
1: Ароматный кофе на АЗС «Роснефть». При покупке 5 чашек бодрящего напитка с картой лояльности «Семейная команда» каждый 6-й кофе в подарок. Следите за количеством покупок в мобильном приложении АЗС «Роснефть». Кофе на АЗС «Роснефть». Приятная пауза в пути. «Роснефть». Нами движет лучшее.
2: Акция действует до 31 декабря 2026 года. Информация об акции и сроках и условиях выдачи подарочных напитков на сайте командакарт.ру. Организатор акции ООО «РН Лояльность». 0+.
3: Процентная ставка идет вниз, еще ниже, и это рекордный момент! Вот он!
4: В Сбере самый низкий процент по рефинансированию кредитов за 2 года, а зарплатные клиенты могут выиграть до 1 миллиона бонусов спасибо. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на sberbank.ru в разделе «Кредиты». Акция действует с 02.07.2026 по 15.10.2026 для кредитов, оформленных с 02.07.2026 до 30.09.2026. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк» 0+.
5: Быть одним единственным, конечно, здорово, но в морской бой играть вдвоем.
6: В прятки интереснее втроем.
7: А для футбола нужно хотя бы четверо.
8: Родиться в семье, где детей много – настоящее везение. Ведь к такому детству прилагается команда для игр и умноженная любовь. Узнайте больше о мерах поддержки семей с детьми на сайте nationalnyproyekty.rf. Национальные проекты России 0+.
9: Заметили, как все вокруг окрасилось в зеленый цвет? Листочки, газоны, грядки, футболки, прически, даже балконы. Это в честь дня рождения Купера. Наслаждайтесь летом цвета Купера и бесплатной доставкой из ресторанов. Купер. Озеленеть как круто. Выгоднее с Prime.
2: ООО «Инстамарт Сервис». Москва. ОГРН 118-774-649-49-80. 12+. 6 по 26 июля. До 30 килограмм. Определяется после сборки. Подробности и ограничения. cooper.ru/sp/video. Подписка Prime. Услуги оказывает АО «ЦПЛ».
10: Застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи, застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи.
11: 3000 рублей каждому, кто купит ОСАГО в Альфа-банке. Покупайте ОСАГО в приложении, а мы вернем супер кэшбэк. Не просто выгодно, Альфа выгодно.
2: АО «Альфа-банк» 6+.
12: Есть такая работа – помогать находить работу. Ежедневно этим занимаются в более 1200 кадровых центрах «Работа России». Когда люди могут быстро получить новую профессию, это значит, что у них появляются новые возможности. Национальные проекты России. Позитивные изменения в жизни страны.
13: Городской кроссовер «Москвич-3». Светодиодная оптика. Современная мультимедиа. Багажник объемом 520 литров. Люкс электроприводом. А в баке может быть и 92-й бензин. Специальное предложение на «Москвич-3» только в июле. Успейте записаться на тест-драйв. «Москвич-3». Произведен для российских дорог.
2: Подробности у официальных дилеров «Москвич» и на «Москвич.ру». Реклама АО «МАЗ-Москвич». Не оферта.
14: Начните карьеру в Альфа-банке. Открываем вакансии мобильного банкира в вашем городе. Работайте по удобному графику, получайте стабильную зарплату и возможности для роста. АО «Альфа-банк» – лучший работодатель России по версии HeadHunter.
0: Дорожное радио.

0: Новости на Дорожном радио.
1: Здравствуйте, с вами в пути Кирилл Белов.
2: О главном.
1: Трудности с топливом временные. Об этом заявил президент Владимир Путин в ходе совещания с правительством. По словам главы государства,

0: Президент подчеркнул, что граждане не должны чувствовать особой нагрузки в связи с ситуацией с топливом. При этом вице-премьер Александр Новак отметил, что крупные нефтекомпании стали в приоритетном порядке поставлять топливо напрямую потребителям через свои АЗС, а также в регионы, где преобладают независимые операторы.
1: Мир.
0: Судоходство в Ормузском проливе почти полностью остановилось в результате новых ударов американской армии по Ирану. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на данные навигационных систем. Напомню, атаки Соединенных Штатов по целям в Иране продолжаются второй день. Дональд Трамп выразил мнение, что соглашение о прекращении боевых действий закончилось, и назвал переговоры пустой тратой времени.
1: Россия.
0: Выпускники, которые не согласны с баллами на пересдаче ЕГЭ, могут подать апелляцию в течение 2 рабочих дней с датой ознакомления с результатами. Как пишет ТАСС, об этом сообщили в пресс-службе Рособоронадзора. Добавлю, согласно действующим правилам, даже если выпускник наберет на пересдаче меньше баллов, засчитан будет только новый результат. При этом замсекретаря Общественной палаты Владислав Гриб предлагает при пересдаче ЕГЭ засчитывать лучший результат из 2 попыток. Рестораторы стали пересматривать меню своих заведений, сокращая количество позиций и упрощая часть блюд из-за роста издержек. Как пишут «Известия», об этом рассказали участники рынка. При этом, по их словам, причина не только в подорожании продуктов, но и в нехватке квалифицированных поваров. В материале также приводятся данные центра «Чек-индекс», согласно которым средний чек в кафе и ресторанах за год вырос на 9% и по итогам первых 6 месяцев года нынешнего составил 1512 рублей.
1: Транспорт.
0: Подержанные китайские легковушки массово выходят на российский рынок. Согласно данным сервиса «Автору», который приводит «Известия», в первом полугодии число предложений о продаже китайских машин с пробегом увеличилось почти на треть. При этом количество предложений о продаже автомобилей других зарубежных марок практически не изменилось, а объявление о продаже российских моделей стало меньше на 8%.
2: Новости на Дорожном радио.

0: «Сказка» на Дорожном радио.
1: Здравствуйте, я Владимир Лебедев. Через несколько минут в программе «Запаска» расскажу о том, как экономить топливо. Не пропустите, программа начнется в середине часа.
0: «Дорожное радио».

0: Дорожное радио представляет «Запаска». Программа об автомобилях, водителях и пешеходах.
1: Здравствуйте. На Дорожном радио программа «Запаска». Сегодня в выпуске поговорим об экономии топлива. С вами Владимир Лебедев. Поехали. Знаете ли вы, что при соблюдении определенных правил вы можете серьезно снизить расход топлива? Давайте считать. Открытые стекла или люк на большой скорости съедает около полулитра на 100 километров. Вещевой бокс – 0,9. Велосипед на крыше – 1,5. Примерно 6,8 нужно на кондиционер. Так что учитываем. Ну и соразмерная резина с правильным давлением тоже дают приличную экономию. Про быстрые старты и мощные торможения вам наверняка говорил еще инструктор в автошколе. Ну, в том смысле, что плавная езда чрезвычайно эффективно уменьшает расход. Постарайтесь не раскручивать двигатель выше 3-3,5 тысяч оборотов в минуту. Этот способ применим на любом автомобиле, независимо от типа трансмиссии. И еще, в пробках попробуйте останавливаться как можно меньше. По возможности лучше равномерно ползти. Ведь трогание автомобиля с места требует больше усилий. По возможности старайтесь ездить на высшей передаче. Современные моторы позволяют переходить на четвертый уже при 50 км в час. На автомате для этого переведите селектор в ручной режим переключения. Теперь агрегат не будет переключаться при легких нажатиях на педаль, и движение машины станет более плавным. Ну и напоследок – уход за машиной. Исправное авто не только более безопасно, но и гораздо экономичней. На этом у меня все. С вами был Владимир Лебедев и программа «Запаска» на Дорожном радио. Любой из выпусков вы можете послушать на нашем сайте или подписавшись на официальный подкаст. Дорожное радио. Вместе в пути.
0: «Запаска». Практически полезная, теоретически грамотная, приятная во всех отношениях. Программа об автомобилях, водителях и пешеходах. По будням в 11:30, 21:00 и 2:30. Только на Дорожном радио.

0: Ты ведь верила, знала.
1: Терпение и воля все бедром.
0: Мама, как ты учила.
1: Я верил, я бился, я шел до конца.
0: Мама, мы победили.
1: Я верил, я знал,

0: Дорожное радио.
1: Ваше благородие, госпожа разлука, все мы с ней не встретимся, вот какая штука. Письмецо в конверте, погоди, не рви. Не везет мне в смерти, повезет в любви. Письмецо в конверте, погоди, не рви.

благородие, госпожа удача. Для кого ты добрая, а кому иначе? 9 граммов сердца, постой, не зови. Не везет мне в смерти, повезет в любви. 9 граммов сердца, постой, не зови. Не везет мне в смерти, повезет в любви. Ваше благородие, госпожа Победа, значит, моя песенка до конца не спета. Перестаньте, черти, да клясться на крови. Не везет мне в смерти, повезет в любви. Перестаньте, черти, да клясться на крови. Эх, не везет мне в смерти.

0: наше новое официальное приложение «Радио Хаб». Любимая музыка, новости, программы – все это в вашем смартфоне. Удобно и просто. Запуск плеера в один клик. Работа в фоновом режиме. Набирайте в магазине приложений «Радио Хаб» и устанавливайте. Вместе в пути.
1: Дорожное радио.
0: 12+. Реклама. Начните карьеру в Альфа-банке. Открываем вакансии мобильного банкира в вашем городе. Работайте по удобному графику, получайте стабильную зарплату и возможности для роста. АО «Альфа-банк» – лучший работодатель России по версии HeadHunter.
2: Ну все, я готова к сериалу. Ой, это что, уже третий лимонад?
3: Только третий. А вот и еще привезли из самоката.
4: Наслаждайтесь ягодными продуктами из самоката сколько захочется. А мы все привезем от 15 минут.
5: ООО «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва. Наличие товара, зона и точное время доставки уточните в мобильном приложении «Самокат». 6+.
6: Настройте Сбербизнес-карту под задачи вашего бизнеса. Выбирайте категории в программе лояльности «Сбербизнес Спасибо» и получайте кэшбэк до 10%. Обменивайте бонусы на рубли или оплачивайте ими продукты Сбера. А раз в 3 месяца вы можете менять категории под новые задачи бизнеса. Сбер. Ваш бизнес-помощник. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций. Номер 1481 от 11.08.2015.
7: Застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи, застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи.
8: 3000 рублей каждому, кто купит ОСАГО в Альфа-банке. Покупайте ОСАГО в приложении, а мы вернем супер кэшбэк. Не просто выгодно, альфа выгодно.
9: АО «Альфа-банк» 6+.
10: Когда в более 1730 колледжах профессионалитета готовят специалистов, это значит, что у выпускников будет востребованная профессия. Перспектива трудоустройства к лидерам отрасли. Национальные проекты России. Позитивные изменения в жизни страны.
11: Городской кроссовер «Москвич-3». Светодиодная оптика. Современная мультимедиа. Багажник объемом 520 литров. Люкс электроприводом. А в баке может быть и 92-й бензин. Специальное предложение на «Москвич-3» только в июле. Успейте записаться на тест-драйв. «Москвич-3». Произведен для российских дорог.
12: Подробности у официальных дилеров «Москвич» и на «Москвич.ру». Реклама АО «МАЗМосквич». Не оферта.
13: В Сбере самая низкая ставка по кредиту за 2 года. Рефинансируйте кредиты с выгодой. А если получаете зарплату в Сбере, выигрываете еще до 1 миллиона бонусов спасибо. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на sberbank.ru в разделе «Кредиты». Акция действует с 02.07.2026 по 15.10.2026 для кредитов, оформленных с 02.07.2026 до 30.09.2026. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк» 0+.
0: Дорожное радио.

прошло. Ты не едешь, не звонишь, не пишешь. Да, может быть, твое письмо затерялось, не дошло. Напиши еще разок, слышишь? Все, все отлично у меня,

0: Новости на Дорожном радио.
1: Здравствуйте, с вами в пути Кирилл Белов.
2: О главном.
1: Потребление алкоголя в России упало до минимума почти за 30 лет. Согласно данным РИА Новости, показатель составляет 7,62 литра на человека. Ранее такой низкий уровень фиксировался лишь в конце 90-х годов. При этом отмечается, что в открытом доступе данные до 2008 года основаны на ограниченной базе, которая учитывает только официальные продажи спиртного. А в 90-х годах значительную часть алкогольного рынка составлял нелегальный сектор, который в отдельные годы занимал около 2/3 в продажах. Минпросвещение представило рекомендованный график каникул на следующий учебный год. Предполагается, что осенние каникулы будут длиться с 26 октября по 3 ноября, зимние с 31 декабря по 10 января, весенние с 27 марта до 4 апреля, а летние с 27 мая по 31 августа. Кроме того, для первоклассников предусмотрены дополнительные каникулы с 15 по 21 февраля. Как отметил глава министерства Сергей Кравцов, каникулы должны составлять не менее 9 дней, чтобы дети могли полноценно восстановиться.
0: Спорт.
1: Международная федерация волейбола сняла ограничения с российских спортсменов. Согласно заявлению организации, сборные России будут восстановлены в мировом рейтинге с тем же количеством очков, которое у них было на момент заморозки. При этом вопрос об использовании национальной символики пока не решен. Напомню, ранее Международный олимпийский комитет восстановил участие Олимпийского комитета России в организации и рекомендовал снять все ограничения с российских спортсменов. Сербия сохранит безвизовый режим для россиян. Об этом в интервью ТАСС заявил министр сербского правительства Ненад Попович. Он назвал российских туристов самыми добрыми гостями страны и отметил, что до Белграда прямыми рейсами можно долететь из Москвы, Петербурга и Казани. Также доступны перелеты из Сочи и Нижнего Новгорода. Список автомобилей для такси будет расширен. В него войдут новые модели G-Tour, Tenet, Tamoda и G-Land. Как пишут «Известия», об этом сообщили в Минпромторге. Там отметили, что российский автопром продолжает работу по углублению локализации новых моделей, которые будут соответствовать параметрам закона о такси. Напомню, закон вступил в силу с марта. Сейчас в список машин, допущенных для работы в такси, входят 28 моделей марок «Лада», «Соллерс», «Эволют», «Москвич» и ряда других.
0: Новости на Дорожном радио.

языке. Как же ты заводишь меня, я растворяюсь в тебе. Ночь откровений снова и снова, где только мы вдвоем. И нет никого важнее, чем ты, стоп. Я отключу телефон.

0: мной. Реклама. Чтобы было больше путешествий, от которых захватывает дух. Чтобы праздники становились громче, а подарки круче. Откройте ВТБ вклад со ставкой до 13,5% годовых. И смотрите на мир шире. Доступно в ВТБ или в ВТБ на почте. Максимальная ставка 13,5% годовых доступна на сроки 91 и 120 дней без пополнения и снятия. При открытии ВТБ онлайн на сумму от 10 тысяч рублей и в отделениях банка на сумму от 1,5 миллиона рублей с выплатой процентов в конце срока с одной из надбавок. Зарплата, пенсия на счет ВТБ, новые деньги, новый вкладчик. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ ПАО 0+.
1: Я твой внутренний механик. И я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть – это когда все есть. И все здесь. А здесь – это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей Роско. Я доволен.
2: Так, ну вроде для пикника все взяли. А 3 килограмма персиков не многовато?
3: Только 3. А вот еще из самоката привезли.
4: Наслаждайтесь летними продуктами из самоката сколько захочется. А мы все привезем от 15 минут.
5: ООО «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва. Наличие товара, зона и точное время доставки уточняйте в мобильном приложении «Самокат». 6+.
0: Джак Т9. Пикап номер 1. Полный привод. 2 варианта подвески. Бензин или дизель. АКПП. От 3 619 000 рублей. Джак Т9.
6: Победитель премии «Внедорожник года 2025». Цена с учетом выгоды по программе «Специальное предложение». Подробности у дилеров и на jackr.ru.

0: Турбоскидки до 35% на отели, самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один. Акция 16 августа, подробнее на туту.ру 6+.
1: Заметили, как все вокруг окрасилось в зеленый цвет? Листочки, газоны, грядки, футболки, прически, даже балконы. Это в честь дня рождения Купера. Наслаждайтесь летом цвета Купера и бесплатной доставкой из ресторанов. Купер. Озеленеть как круто. Выгоднее с Прайм.
2: Уинстамарт сервис. Москва. ОГРН 118-774-649-49-80. 12+. 6 по 26 июля. До 30 килограмм. Определяется после сборки. Подробности и ограничения cooper.ru/sp/bdl. Подписка Прайм. Услуги оказывает АО ЦПЛ.
3: Застрахуй машину. Застрахуй 3000. Получи. Застрахуй машину. Застрахуй 3000. Получи.
4: 3000 рублей каждому, кто купит ОСАГО в Альфа-банке. Покупайте ОСАГО в приложении, а мы вернем супер кэшбэк. Не просто выгодно, Альфа выгодно.
5: АО «Альфа-банк» 6+.
6: Время.

0: Время выбрать свой путь. Новый российский автомобильный бренд «Джилэнд» создан для тех, кто ищет свободу без компромиссов в ритме города и на просторах страны. Кроссоверы с характером, стильный дизайн, умные технологии и адаптация к самым разным условиям. Открывайте маршруты к новым горизонтам. «Джилэнд» – ваш надежный спутник в любом путешествии. Уже в дилерских центрах. Подробности на сайте gilandrus.ru.
1: Когда вместо пустыря появляется новый сквер, а темный овраг превращается в освещенную прогулочную зону, это значит, что более 80 500 территорий стали комфортнее. Национальные проекты России. Позитивные изменения в жизни страны.
2: Дорожное радио.

0: Новости на Дорожном радио.
1: Приветствую всех, кто в пути. В эфире новости в студии Анна Мудрова.
0: О главном.
1: Правительство ввело запрет на экспорт дизельного топлива. Об этом вице-премьер Александр Новак доложил президенту Владимиру Путину, сообщает ведомости. По словам Новака, мера должна помочь нарастить поставки на внутренний рынок. Дополнительно власти увеличили нагрузку действующих нефтеперерабатывающих заводов, сократили сроки ремонтов и вывели на рынок ранее накопленные запасы топлива. Новак отметил, что ситуация частично стабилизировалась, однако остается непростой. Спрос на дизель вырос примерно на треть, из-за чего усилилась нагрузка на автозаправки. Отдельно на совещании обсудили ситуацию в Крыму. Путин поручил быстрее принимать решения по обеспечению полуострова топливом.
0: Мир.
1: Сербия сохранит безвизовый режим для россиян. Об этом в интервью ТАСС заявил министр сербского правительства. Он назвал российских туристов самыми добрыми гостями страны и отметил, что до Белграда прямыми рейсами можно долететь из Москвы, Санкт-Петербурга и Казани, а также доступны перелеты из Сочи и Нижнего Новгорода.
0: Россия.
1: Минпросвещение представило рекомендованный график каникул на следующий учебный год. Предполагается, что осенние каникулы будут длиться с 26 октября по 3 ноября, зимние с 31 декабря по 10 января, весенние с 27 марта до 4 апреля, а летние с 27 мая по 31 августа. Кроме того, для первоклассников предусмотрены дополнительные каникулы с 15 по 21 февраля. Как отметил глава министерства Сергей Кравцов, каникулы должны составлять не менее 9 дней, чтобы дети могли полноценно восстановиться.
0: Транспорт.
1: На Иннопроме представили беспилотный трамвай «Богатырь-М». Об этом пишет РИА Новости. Санкции стали вызовом для российской транспортной отрасли, требующим цифровой трансформации. Премьер-министр России Михаил Мишустин подчеркнул важность внедрения прорывных решений для роста экономики. Главной премьерой выставки стал двухсекционный трамвай 71923М «Богатырь-М» с системой беспилотного управления. После Иннопрома вагон отправится на испытание в депо «Верхний Пышминский трамвай», которая обслуживает линию Екатеринбург-Верхняя Пышма.
0: Новости на Дорожном радио.

Дорожное радио представляет очень душевную программу по заявкам «Добрый вечер». Ежедневно с 8 до 9 вечера. Телефон для связи 620-46-55. Код Москвы 495. Звоните. Всегда вам рады. Дорожное радио.

0: Новости. Новости на Дорожном радио.
1: Приветствую всех, кто в пути. В эфире новости в студии Анна Мудрова.
0: О главном.
1: Правительство ввело запрет на экспорт дизельного топлива. Об этом вице-премьер Александр Новак доложил президенту Владимиру Путину, сообщает ведомости. По словам Новака, мера должна помочь нарастить поставки на внутренний рынок. Дополнительно власти увеличили нагрузку действующих нефтеперерабатывающих заводов, сократили сроки ремонтов и вывели на рынок ранее накопленные запасы топлива. Новак отметил, что ситуация частично стабилизировалась, однако остается непростой. Спрос на дизель вырос примерно на треть, из-за чего усилилась нагрузка на автозаправки. Отдельно на совещании обсудили ситуацию в Крыму. Путин поручил быстрее принимать решения по обеспечению полуострова топливом.
0: Мир.
1: Сербия сохранит безвизовый режим для россиян. Об этом в интервью ТАСС заявил министр сербского правительства. Он назвал российских туристов самыми добрыми гостями страны и отметил, что до Белграда прямыми рейсами можно долететь из Москвы, Санкт-Петербурга и Казани, а также доступны перелеты из Сочи и Нижнего Новгорода.
0: Россия.
1: Минпросвещение представило рекомендованный график каникул на следующий учебный год. Предполагается, что осенние каникулы будут длиться с 26 октября по 3 ноября, зимние с 31 декабря по 10 января, весенние с 27 марта до 4 апреля, а летние с 27 мая по 31 августа. Кроме того, для первоклассников предусмотрены дополнительные каникулы с 15 по 21 февраля. Как отметил глава министерства Сергей Кравцов, каникулы должны составлять не менее 9 дней, чтобы дети могли полноценно восстановиться.
0: Транспорт.
1: На Иннопроме представили беспилотный трамвай «Богатырь-М». Об этом пишет РИА Новости. Санкции стали вызовом для российской транспортной отрасли, требующим цифровой трансформации. Премьер-министр России Михаил Мишустин подчеркнул важность внедрения прорывных решений для роста экономики. Главной премьерой выставки стал двухсекционный трамвай 71923М «Богатырь-М» с системой беспилотного управления. После Иннопрома вагон отправится на испытание в депо «Верхний Пышминский трамвай», которая обслуживает линию Екатеринбург-Верхняя Пышма.
0: Новости на Дорожном радио.

0: Реклама. Ароматный кофе на АЗС «Роснефть». При покупке 5 чашек бодрящего напитка с картой лояльности «Семейная команда» каждый 6-й кофе в подарок. Следите за количеством покупок в мобильном приложении «АЗС «Роснефть». Кофе на АЗС «Роснефть». Приятная пауза в пути. «Роснефть». Нами движет лучшее.
1: Акция действует до 31 декабря 2026 года. Информация об акции и сроках и условиях выдачи подарочных напитков на сайте командакарт.ру. Организатор акции ООО «РН Лояльность». 0+.

0: Приглашайте друзей в ВТБ и получайте 1000 рублей за каждого приведенного друга. Вознаграждение 1000 рублей начисляется участникам на счет ВТБ, выполнившим условия промо-акции «Рекомендуй и получай», действующий до 31.12.2026 года. Имеются ограничения. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ. ПАО. 0+.
1: Дорожное радио.

0: Новости на Дорожном радио.
1: Приветствую всех, кто в пути. В эфире новости в студии Анна Мутрова.
0: О главном.
1: Трудности с топливом в России носят временный характер. Об этом заявил президент России Владимир Путин на совещании с членами правительства, сообщает Москва-24. Глава государства подчеркнул, что российская энергосистема располагает существенным запасом прочности. При этом он поручил оперативно решать вопросы с обеспечением топливом Крыма и южных регионов страны. Меры поддержки местных жителей и отдыхающих должны приниматься без промедлений. Отдельно Путин отметил необходимость быстрее урегулировать вопрос с субсидированием закупок горючего для полуострова. Также президент поручил регулярно докладывать о ситуации на топливном рынке ему и премьер-министру Михаилу Мишустину.
0: Мир.
1: Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев ратифицировал соглашение об экономическом партнерстве между ЕАЭС и ОАЭ, подписанное 27 июня прошлого года в Минске. Об этом пишет Интерфакс. Документ направлен на укрепление торговых связей и упрощение доступа казахстанских товаров на рынок Эмиратов. Соглашение предусматривает поэтапную отмену импортных пошлин на 85% товаров. ОАЭ обнулят ставки по 6500 позиций и установят тарифные квоты еще по 192 позициям для стран ЕАЭС.
0: Железная дорога.
1: Российские железные дороги назначают дополнительный поезд «Казань-Москва». В первый рейс он отправится 27 июля, а в завершающий 12 сентября. В пути поезд 273-74 будет делать остановки на станциях «Канаш», «Сергач», «Арзамас-2», «Муром-1» и других. В состав включат плацкартные и купейные вагоны с биотуалетами, кондиционерами и индивидуальными розетками. Билеты уже в продаже.
0: Транспорт.
1: АвтоВАЗ опроверг сообщение о якобы повышении цен на автомобили «Лада» с 1 августа. Об этом пишет Prime. Автопроизводитель заявил, что не планирует никаких изменений в ценовой политике. О повышении цен ранее сообщали отдельные тольяттинские блогеры. Напомню, последний раз АвтоВАЗ проводил индексацию цен в январе этого года в среднем на 0,5% по модельному ряду. Вы слышали новости. Анна Мудрова, Дорожное радио. Вместе в пути.

0: Звезды дорожного радио. С вами «Вместе в пути».
1: С вами на дорожном радио Кирилл Туриченко. Давайте сейчас вместе послушаем мою новую песню «Люблю, куплю, пойду».

0: путешествие с удовольствием на Дорожном радио.
1: Привет, с вами Тимофей Гордеев. В свежем выпуске «Путешествие с удовольствием» расскажу вам о том, где в Сочи откроют новые бюветы, какие страны Европы россияне выбирают этим летом и из каких российских городов скоро можно будет напрямую улететь в Тунис. Сейчас продолжим наслаждаться любимыми песнями, а в середине часа начнем «Путешествие с удовольствием».
0: Дорожное радио.

0: «Взять якорь».
1: Программа «Путешествие с удовольствием» стартует через 3, 2, 1...
2: Привет всем любителям путешествий, с вами Тимофей Гордеев. Сейчас вы узнаете, где в Сочи откроют новые бюветы, какие страны Европы россияне выбирают этим летом и из каких российских городов скоро можно будет напрямую улететь в Тунис.
0: Поехали!
2: Сочи множит свои бюветы. По сообщению Интерфакса, на курорте создается общедоступный бювет на Приморской набережной. В целом, бюветы будут размещать в популярных среди отдыхающих курортных местах, на туристических маршрутах, в парках и на пляжах. Все локации с минеральной водой оборудуют таким образом, чтобы сюда без проблем могли подойти семьи с детьми, обеспечат доступ и людям с ограниченной мобильностью. Местный мэр Андрей Прошунин напомнил, что главные природные богатства Сочи – уникальная по своему микробиологическому составу мацестинская сероводородная вода и тутошние минеральные источники.
0: Отдыхаем!
2: Этим летом россияне, если и едут отдыхать в Европу, то преимущественно в Черногорию, Грецию и Италию. Гендиректор компании Space Travel Артур Мурадян говорит, что Черногория вполне досягаема по перелетам, хотя и со стыковкой. А главные ее козыри – море и безвизовый въезд. Что касается Греции, то она осталась единственной страной Европы, сохранившей аккредитацию для туроператоров. А Италия? Ну, это традиция. Ни ценник, ни стыковки, ни виза. Ничто не отобьет охоту у россиян от визита.

0: на Апеннинский полуостров.
1: Полетели!
0: До Туниса можно будет напрямую долететь из Москвы и Петербурга. Pegas Touristic и Pyramids Airlines предлагают отправиться на отдых в монастырь на берегу Сицилийского пролива. Как считают в Ассоциации туроператоров России, это направление может составить достойную конкуренцию Египту. Ценники и у другой страны примерно одинаковы. Из Петербурга перелеты в монастырь стартуют 14 июля, рейсы два раза в неделю. Полетная программа из Москвы с 15 июля. В неделю будет выполняться по 5 перелетов. До пандемии Тунис пользовался у россиян большой популярностью. Сейчас уже не то, однако спрос постепенно восстанавливается. Любой из выпусков «Путешествие с удовольствием» можно послушать, подписавшись на официальный подкаст программ Дорожного радио. Подробности на сайте дорожное.ру. Дорожное радио вместе в пути.
2: Программа «Путешествие с удовольствием». По будням в 14:30. Только на Дорожном радио.

0: официальное приложение «Радио Хаб». Любимая музыка, новости, программы – все это в вашем смартфоне. Удобно и просто. Запуск плеера в один клик. Работа в фоновом режиме. Набирайте в магазине приложений «Радио Хаб» и устанавливайте. Вместе в пути.
1: Дорожное радио.
0: 12+. Реклама.
2: Откройте накопительный счет для бизнеса в Альфа-банке и получайте доход с любой суммы, даже от 1 рубля. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности и сроки акций на сайте alfabank.ru. ПАО «Альфа-банк». 16+.
3: Я твой внутренний механик. И я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть – это когда все есть. И все здесь. А здесь – это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей Роско. Я доволен.
4: Настройте Сбербизнес-карту под задачи вашего бизнеса. Выбирайте категории в программе лояльности Сбербизнес «Спасибо» и получайте кэшбэк до 10%. Обменивайте бонусы на рубли или оплачивайте ими продукты Сбера. А раз в 3 месяца вы можете менять категории под новые задачи бизнеса. Сбер. Ваш бизнес-помощник. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций номер 1481 от 11.08.2015.
5: Ароматный кофе на АЗС «Роснефть». При покупке 5 чашек бодрящего напитка с картой лояльности «Семейная команда» каждый 6-й кофе в подарок. Следите за количеством покупок в мобильном приложении АЗС «Роснефть». Кофе на АЗС «Роснефть». Приятная пауза в пути. «Роснефть». Нами движет лучшее.
6: Акция действует до 31 декабря 2026 года. Информация об акции и сроках и условиях выдачи подарочных напитков на сайте командакарт.ру. Организатор акции ООО «РН Лояльность». 0+.
7: Процентная ставка идет вниз, еще ниже, и это рекордный момент! Вот он!
8: В Сбере самый низкий процент по рефинансированию кредитов за 2 года, а зарплатные клиенты могут выиграть до 1 000 000 бонусов «Спасибо». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на sberbank.ru в разделе «Кредиты». Акция действует с 02.07.2026 до 15.10.2026 для кредитов, оформленных с 02.07.2026 до 30.09.2026. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк». 0+.
9: Городской кроссовер «Москвич-3». Светодиодная оптика. Современная мультимедиа. Багажник объемом 520 литров. Люкс электроприводом. А в баке может быть и 92-й бензин. Специальное предложение на «Москвич-3» только в июле. Успейте записаться на тест-драйв. «Москвич-3». Произведен для российских дорог.
6: Подробности у официальных дилеров «Москвич» и на «Москвич.ру». Реклама АО «МАЗ-Москвич». Не оферта.
10: Начните карьеру в Альфа-банке. Открываем вакансии мобильного банкира в вашем городе. Работайте по удобному графику. Получайте стабильную зарплату и возможности для роста. АО «Альфа-банк». Лучший работодатель России по версии HeadHunter.
0: Дорожное радио.

0: Новости на Дорожном радио.
1: С вами в пути Тимофей Гордеев. Здравствуйте.
2: О главном.
1: Растет число российских регионов, где бензин продают по четным и нечетным датам. С сегодняшнего дня такой режим продажи топлива введен в Нижегородской, Астраханской и Псковской областях, а также в Мордовии. С 11 июля его введут в Липецкой области. Ранее режим начал действовать в Орловской области. В четные даты топливо продают владельцам авто, номера которых начинаются с четных цифр, в нечетные дни с номерами, начинающимися с нечетных цифр.
2: Россия.
1: Минздрав поменяет порядок оказания медпомощи взрослым при стоматологическом

0: хронических заболеваниях. Ведомство обяжет стоматологов применять анестезию при риске болевых ощущений. Новые правила должны вступить в силу 1 октября этого года. Об этом пишут «Известия».
1: Мир.
0: Новая серия ударов США по Ирану и ответных атак Исламской Республики может затянуться на месяц. Продолжительность американских атак будет зависеть от ответных действий Тегерана. Это утверждает издание «Axios». Напомню, конфликт обострился в ночь на 8 июля. США назвали новые удары по Ирану возмездием. Тегеран обвинил Вашингтон в нарушении меморандума о взаимопонимании. В Минобороны Польши выступили с официальным заявлением о возвращении в страну американских военных. В ведомстве сообщили, что солдаты США вернутся в Польшу в течение 8 недель, и их численность на польской территории достигнет примерно 10 тысяч. Польша переходит к постоянному размещению американских войск, подчеркнули в Минобороны Республики. Об этом сообщает РИА Новости.
1: Транспорт.
0: Таксистам расширяют список допускаемых до работы автомобилей. Как сообщает Минпромторг, в ближайшее время список авто российского производства, допущенных для работы в такси, будет расширен за счет новых моделей марок «Джетур», «Теннет», «Амода» и «Джеланд». Напомню, закон о локализации автомобилей, используемых в качестве такси, вступил в силу 1 марта. Вы слушали новости «Дорожное радио» «Вместе в пути».
2: Новости на Дорожном радио.

0: Здравствуйте, я Юлия Лемецких. И в свежем выпуске музыкального обозрения расскажу, с какими трудностями столкнулась Татьяна Буланова во время гастролей. Какая эпоха вдохновила певца-шамана на создание сценического образа, а также узнаем, от чего пришли в восторг поклонники Валерии. Совсем скоро на Дорожном радио.
1: Дорожное радио.

0: Дорожное радио представляет свежие новости из мира музыки и жизни звезд.
1: Эксклюзивные интервью, премьеры новых песен и анонсы предстоящих концертов.
0: Все это и многое другое в программе «Музыкальное обозрение».
2: Добрый день, в студии Юлия Лемецких. Это программа «Музыкальное обозрение» на Дорожном радио.
0: Звезды за сценой.
2: Сценический образ артиста играет важную роль. Именно он помогает привлечь внимание зрителей и запомниться им с первых секунд. Так, имидж певца Шамана во многом сформировался благодаря его увлечению культурой прошлых десятилетий. Артист признался, что с юности был большим поклонником рок-музыки, особенно эпохи 80-х, когда на пике популярности был глэм-рок. «Вообще весь мой образ соткан из того, что я когда-либо увидел или услышал. Я собрал свою собственную мозаику, собственный пазл и назвал это «Шаман», — рассказал артист. Именно так в его сценическом образе появились фирменные дреды и кожаные брюки. Певица Валерия в свои 58 лет продолжает восхищать поклонников. В социальных сетях артистка поделилась фотографиями с отдыха, продемонстрировав отличную физическую форму. Фанаты оставляли десятки комментариев. «Какая вы стройная, просто красотка, восхитительная». Стоит отметить, что Валерия уже дважды стала бабушкой, однако, глядя на нее, в это довольно трудно поверить. При этом певица уверена, что для хорошей физической формы совсем не обязательны изнурительные тренировки. Гораздо важнее постоянно двигаться и следить за питанием. Например, летом они с мужем с удовольствием проходят по 15-20 километров в день. Профессия артиста одна из самых непростых. Ведь помимо вокала, каждое выступление – это еще и настоящее шоу с танцами и активными движениями. Но порой случаются и непредвиденные ситуации. Татьяна Буланова рассказала, с какими трудностями ей приходилось сталкиваться во время гастролей. Однажды певица сильно подвернула ногу. К счастью, гипс не понадобился. Но вывих, по ее словам, оказался очень серьезным. Несмотря на травму, отменять концерт она не стала. Буквально на костылях поднялась на сцену и выступила, танцуя на одной ноге, пока вторая была в свободном полете. Еще один непростой случай произошел во время гастролей, но уже за рубежом. У артистки резко поднялось артериальное давление, а необходимых лекарств под рукой не оказалось. В местных аптеках такие препараты продавались только по рецепту. Но, к счастью, врачи вошли в положение и своевременно оказали Татьяне помощь. Еще больше интересных музыкальных новостей завтра в это же время на Дорожном радио. С вами была Юлия Лемецких. До новых встреч в эфире.
0: Будьте в курсе всех музыкальных событий. Слушайте «Музыкальное обозрение» каждый день в 15:30 только на Дорожном радио.

0: Реклама.
1: А вдруг ремонт обернется кошмаром?
2: Спокойно. До 26 июля на Авито стройматериалы, техника и мебель как надо и со скидками до 30%. Хорошая будет история. Найдите, что надо для ремонта на Авито.
3: Скидки до 30% предоставляют продавцы пользователя Авито. Скидки на товары доступны только в объявлениях с соответствующей пометкой «Пока товар в наличии». Подробнее на avito.ru. 12+.

0: Турбоскидки до 35% на отели, самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один. Акция действует 16 августа. Подробнее на tutu.ru/6+.
1: Эй, там, в капусте. Ну как, родителей выбрали?
2: Не, ждем идеальный момент. У них карьера пока недостроена.
3: И накопить на квартиру надо.
4: Хорошо, что на самом деле детям не нужен идеальный момент. Лучшее время стать родителями сегодня. Узнайте больше о мерах поддержки для семей с детьми на сайте национальныепроекты.рф. Национальные проекты России. 0+.
5: Заметили, как все вокруг окрасилось в зеленый цвет? Листочки, газоны, грядки, футболки, прически, даже балконы. Это в честь дня рождения Купера. Наслаждайтесь летом цвета Купера и бесплатной доставкой из ресторанов. Купер. Озеленеть как круто. Выгоднее с Прайм.
6: Инстамарт-сервис. Москва. ОГРН 118-774-649-49-80. 12+. 6 по 26 июля. До 30 килограмм. Определяется после сборки. Подробности и ограничения cooper.ru/sp/BDL. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ.
7: Дорожное радио.

0: Новости на Дорожном радио.
1: С вами в пути Тимофей Гордеев. Здравствуйте.
2: О главном.
1: Евросоюз не будет вводить тотальный запрет на выдачу виз для российских военнослужащих. Сначала планировалось, что запрет коснется всех, кто связан с вооруженными силами России. Затем, после возражений Франции и Италии, пошли на смягчение. Запрет хотят распространить только на краткосрочные визы и только для тех, кто непосредственно участвовал в боевых действиях на Украине. Об этом сообщает Евроньюз.
2: Россия.
1: Первая поставка пассажирских региональных самолетов Ил-114-300 в Архангельск ожидается в августе. Как сказал глава Минпромторга Антон Алиханов, второй архангельский авиаотряд получит в этом году все три машины. Первая поставка намечена на август, вторую и третью машины отправят в октябре-ноябре. Самолеты уже собраны, идут финальные доработки. Об этом пишет РИА Новости. В Роспотребнадзоре рассказали о борьбе с ожирением. По словам главы службы Анны Поповой, в России удалось остановить рост показателя ожирения среди детей в первую очередь.

0: очередь среди младшего возраста. Однако среди взрослых эту проблему решить пока не удается. Для улучшения ситуации нужно формировать у детей привычки здорового пищевого поведения, отметила Попова. Необходимый доход для комфортной жизни на пенсии россияне оценивают в 79 тысяч 700 рублей в месяц. Это выяснилось в ходе опроса компании Russian Field. На данный момент сбережения есть только почти у 40% респондентов. 60% сообщили об отсутствии накоплений. Россияне не откладывают деньги на пенсию из-за отсутствия финансовых возможностей и необходимости.
1: Транспорт.
0: Минтранс готовит изменения в дорожные правила касательно запрета на движение курьеров на самокатах и электровелосипедах по тротуарам. Поправки планируется внести в правительство уже этой осенью. Подумать над решением этой проблемы ранее поручил президент Владимир Путин. Глава государства признал обоснованным недовольство граждан курьерами, ездящими по тротуарам. Об этом сообщает газета.ру. Вы слушали новости «Дорожное радио. Вместе в пути».
1: Новости на Дорожном радио.

моей соседке. Дочка спит, торшер горит, радость на лице. По стеклу скребутся ветки, в рюмчике.

посуда, но соседка этим гостем дорожит. То поправит скатерть, то вздохнет не кстати, то смутится, что не острые ножи. Он мужчина разведенный, и она разведена.

превосходней, не уйти сегодня. Он бы мог совсем остаться, да и жить. Все не так досадно, может, жили б складно. Ах, дались мне эти чертовы ножи.

для связи 620-46-55. Код Москвы 495. Звоните. Всегда вам рады. Дорожное радио.

Дорожное радио представляет очень душевную программу по заявкам «Добрый вечер». Ежедневно с 8 до 9 вечера. Телефон

0: Новости на Дорожном радио.
1: С вами в пути Тимофей Гордеев. Здравствуйте.
2: О главном.
1: Евросоюз не будет вводить тотальный запрет на выдачу виз для российских военнослужащих. Сначала планировалось, что запрет коснется всех, кто связан с вооруженными силами России. Затем, после возражений Франции и Италии, пошли на смягчение. Запрет хотят распространить только на краткосрочные визы и только для тех, кто непосредственно участвовал в боевых действиях на Украине. Об этом сообщает Евроньюз.
0: Россия.
1: Первая поставка пассажирских региональных самолетов Ил-114-300 в Архангельск ожидается в августе. Как сказал глава Минпромторга Антон Алиханов, второй архангельский авиаотряд получит в этом году все три машины. Первая поставка намечена на август, вторую и третью машины отправят в октябре-ноябре. Самолеты уже собраны, идут финальные доработки. Об этом пишет РИА Новости. В Роспотребнадзоре рассказали о борьбе с ожирением. По словам главы службы Анны Поповой, в России удалось остановить рост показателя ожирения среди детей, в первую очередь среди младшего возраста. Однако среди взрослых эту проблему решить пока не удается. Для улучшения ситуации нужно формировать у детей привычки здорового пищевого поведения, отметила Попова. Необходимый доход для комфортной жизни на пенсии россияне оценивают в 79 тысяч 700 рублей в месяц. Это выяснилось в ходе опроса компании Russian Field. На данный момент сбережения есть только почти у 40% респондентов. 60% сообщили об отсутствии накоплений. Россияне не откладывают деньги на пенсию из-за отсутствия финансовых возможностей и необходимости.
0: Транспорт.
1: Минтранс готовит изменения в дорожные правила касательно запрета на движение курьеров на самокатах и электровелосипедах по тротуарам. Поправки планируется внести в правительство уже этой осенью. Подумать над решением этой проблемы ранее поручил президент Владимир Путин. Глава государства признал обоснованным недовольство граждан курьерами, ездящими по тротуарам. Об этом сообщает газета.ру. Вы слушали новости. Дорожное радио «Вместе в пути».
0: Новости на Дорожном радио.

0: Официальное приложение «Радио Хаб». Любимая музыка, новости, программы – все это в вашем смартфоне. Удобно и просто. Запуск плеера в один клик. Работа в фоновом режиме. Набирайте в магазине приложений «Радио Хаб» и устанавливайте. Вместе в пути.
1: Дорожное радио.
0: 12+. Реклама.
2: Чтобы было больше путешествий, от которых захватывает дух. Чтобы праздники становились громче, а подарки круче. Откройте ВТБ вклад со ставкой до 13,5% годовых. И смотрите на мир шире. Доступно в ВТБ или в ВТБ на почте. Максимальная ставка 13,5% годовых доступна на сроки 91 и 120 дней без пополнения и снятия. При открытии ВТБ онлайн на сумму от 10 тысяч рублей и выделение с банка на сумму от 1,5 миллионов рублей с выплатой процентов в конце срока с одной из надбавок. Зарплата, пенсия на счет ВТБ, новые деньги, новый вкладчик. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ ПАО 0+.

0: А вдруг ремонт обернется кошмаром?
1: Спокойно. До 26 июля на Авито стройматериалы, техника и мебель как надо и со скидками до 30%. Хорошая будет история. Найдите, что надо для ремонта на Авито.
2: Скидки до 30% предоставляют продавцы пользователей Авито. Скидки на товары доступны только в объявлениях с соответствующей пометкой «Пока товар в наличии». Подробнее на avito.ru. 12+.
3: В Сбере самая низкая ставка по кредиту за 2 года. Рефинансируйте кредиты с выгодой. А если получаете зарплату в Сбере, выигрываете еще до 1 миллиона бонусов «Спасибо». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на sberbank.ru в разделе «Кредиты». Акция действует с 02.07.2026 по 15.10.2026 для кредитов, оформленных с 02.07.2026 до 30.09.2026. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк» 0+.
4: Дорожное радио. 24 часа в сутки. 7 дней в неделю. Только любимая музыка.

0: Новости. Новости на Дорожном радио.
1: С вами в пути Тимофей Гордеев. Здравствуйте.
2: О главном.
1: Россия отвергает идею бесполетной зоны над Украиной. По словам пресс-секретаря российского лидера Дмитрия Пескова, в случае введения бесполетной зоны вооруженные силы стран НАТО будут работать на территории Украины, а это как раз то, против чего осуществляется специальная военная операция. О бесполетной зоне заговорил ранее президент США Дональд Трамп. На пресс-конференции на саммите НАТО в Анкаре Трамп заявил, что если будет необходимо, над Украиной введут бесполетную зону.
2: Мир.
1: Ближневосточный конфликт усиливает разногласия внутри НАТО. Многие европейские союзники не готовы поддерживать возможное военное вовлечение альянса в этот конфликт на стороне США. Об этом сообщает РИА Новости. Для таких стран НАТО, как Британия, Польша и государства Балтии, более важным остается российско-украинский конфликт. Правительство отозвало из Думы законопроект о легализации продажи алкоголя в дьюти-фри на внутренних авиарейсах. Законопроект внесли в Нижнюю палату в ноябре 2023 года. Инициатором было Министерство финансов. Теперь в ведомстве говорят, что документ уже потерял актуальность. Об этом сообщает газета «Известия». Ради развития грузоперевозок между Москвой и Екатеринбургом построят первый на Урале центр обслуживания беспилотных автомобилей. Он появится близ скоростной автомагистрали М-12 «Восток» в районе Красноуфимска. Соглашение о строительстве центра подписано на выставке «Иннопром» в Екатеринбурге. Беспилотные грузовики на скоростной трассе М-12 планируется запустить в нынешнем году. Об этом сообщает российская газета.
2: Транспорт.
1: На маршрут Хабаровск-Фуюань вновь выходит пассажирское судно «70 лет Победы». Оно прошло ремонт, был поврежден один из узлов двигательной установки и теперь вновь готово приступить к перевозкам. Регулярные рейсы по реке Амур между российским и китайским городами возобновляются с 10 июля. Время в пути между Хабаровском и Фуюанем — 1,5 часа. Об этом пишет «Медиапалуба». Вы слушали новости «Дорожное радио. Вместе в пути».
0: Новости на Дорожном радио.

0: Дорожное радио представляет. Впервые в России. Каждый час песня для тех, кто в пути.
1: Дорожное радио. Спонсор программы — фармацевтическая компания ООО «Хейльрус».

0: Стоматология сегодня решает много проблем. От воспаления десен до установки зубных имплантов. А мы все равно боимся.
1: Таблетки «Траумель» помогают лечить воспаление после стоматологических процедур, способствуют заживлению и восстановлению поврежденных тканей. Чем меньше проблем в период реабилитации, тем надежнее результат лечения. «Траумель» – эксперт в лечении воспаления.
0: В форме таблеток для рассасывания.
1: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
2: Специальная песня для тех, кто в пути. Только что на Дорожном радио.
3: Новости на Дорожном радио.
4: С вами в пути Тимофей Гордеев. Здравствуйте.
5: О главном.
4: Россия отвергает идею бесполетной зоны над Украиной. По словам пресс-секретаря российского лидера Дмитрия Пескова,

0: В случае ведения бесполетной зоны вооруженные силы стран НАТО будут работать на территории Украины, а это как раз то, против чего осуществляется специальная военная операция. О бесполетной зоне заговорил ранее президент США Дональд Трамп. На пресс-конференции на саммите НАТО в Анкаре Трамп заявил, что если будет необходимо, над Украиной введут бесполетную зону.
1: Мир.
0: Ближневосточный конфликт усиливает разногласия внутри НАТО. Многие европейские союзники не готовы поддерживать возможное военное вовлечение альянса в этот конфликт на стороне США. Об этом сообщает РИА Новости. Для таких стран НАТО, как Британия, Польша и государства Балтии, более важным остается российско-украинский конфликт. Правительство отозвало из Думы законопроект о легализации продажи алкоголя в дьюти-фри на внутренних авиарейсах. Законопроект внесли в Нижнюю палату в ноябре 2023 года. Инициатором было Министерство финансов. Теперь в ведомстве говорят, что документ уже потерял актуальность. Об этом сообщает газета «Известия». Ради развития грузоперевозок между Москвой и Екатеринбургом построят первый на Урале центр обслуживания беспилотных автомобилей. Он появится близ скоростной автомагистрали М-12 «Восток» в районе Красноуфимска. Соглашение о строительстве центра подписано на выставке «Иннопром» в Екатеринбурге. Беспилотные грузовики на скоростной трассе М-12 планируется запустить в нынешнем году. Об этом сообщает российская газета.
1: Транспорт.
0: На маршрут Хабаровск-Фуюань вновь выходит пассажирское судно «70 лет Победы». Оно прошло ремонт, был поврежден один из узлов двигательной установки, и теперь вновь готово приступить к перевозкам. Регулярные рейсы по реке Амур между российским и китайским городами возобновляются с 10 июля. Время в пути между Хабаровском и Фуюанем — 1,5 часа. Об этом пишет «Медиапалуба». Вы слушали новости «Дорожное радио. Вместе в пути».
2: Новости на Дорожном радио.

0: Реклама.
1: Мы ходим по тем же улицам, ждем, иногда долго, тот же автобус, и знаем, что соседскую таксу зовут Багет. Мы в Т-банке понимаем своих клиентов, где бы они ни были, потому что мы тоже местные. И для нас тоже важно, чтобы банк был в удобном приложении, а банкомат рядом.
2: В этом весь Т.
1: И в этом весь Т.
3: Подробнее на Т-банк.ру, а у Т-банк 0+.
4: Все инструменты РУ для профессиональных закупок, для поставок без срыва сроков. Для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ. Для тех, кто создает. ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. ОГРН 111-774-664-62-69.
5: Настройте Сбербизнес-карту под задачи вашего бизнеса. Выбирайте категории в программе лояльности «Сбербизнес Спасибо» и получайте кэшбэк до 10%. Обменивайте бонусы на рубли или оплачивайте ими продукты Сбера. А раз в 3 месяца вы можете менять категории под новые задачи бизнеса. Сбер. Ваш бизнес-помощник. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций номер 1481 от 11.08. 2015-го.
6: Ого, мы съели уже 2 килограмма черешни.
7: Только 2.
8: О, как раз еще и самоката привезли.
9: Наслаждайтесь ягодными продуктами из самоката сколько захочется, а мы все привезем от 15 минут.
10: ООО «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва. Наличие товара, зона и точное время доставки уточняйте в мобильном приложении «Самокат». 6+.
11: Застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи застрахуй машину, застрахуй 3000. Тысячи получи.
12: 3000 рублей каждому, кто купит ОСАГО в Альфа-банке. Покупайте ОСАГО в приложении, а мы вернем супер кэшбэк. Не просто выгодно, Альфа выгодно.
13: АО Альфа-банк 6+.
14: Ароматный кофе на АЗС «Роснефть». При покупке 5 чашек бодрящего напитка с картой лояльности «Семейная команда» каждый 6-й кофе в подарок. Следите за количеством покупок в мобильном приложении АЗС «Роснефть». Кофе на АЗС «Роснефть». Приятная пауза в пути. «Роснефть». Нами движет лучшее.
15: Акция действует до 31 декабря 2026 года. Информация об акции и сроках и условиях выдачи подарочных напитков на сайте командакарт.ру. Организатор акции ООО «РН Лояльность». 0+.
0: Дорожное радио.

0: Новости на Дорожном радио.
1: С вами в пути Тимофей Гордеев. Здравствуйте.
2: О главном.
1: Италия высылает двух военных атташе посольства России в Риме. Как сообщил глава МИД Италии Антонио Таяни, правительство приняло решение о высылке из-за шпионской деятельности атташе. Они должны покинуть Рим в течение 3 дней. В МИД России заявили, что Москва даст ответ на эти действия Рима.
2: Мир.
1: Иран сообщил об ударе США по окрестностям атомной станции Бушер. В четверг в полдень ударом подверглись несколько точек в провинции Бушер, включая периметр атомной электростанции. Она является единственной действующей АЭС в Иране. Ранее Вашингтон заявил, что его новые атаки стали ответом на действия Тегерана против коммерческих судов в Ормузском проливе. Об этом сообщает РИА Новости.
2: Россия.
1: Стажировки студентов и выпускников колледжей и вузов будут проводиться по единому регламенту. Соответствующий законопроект приняла во втором и третьем чтениях Госдума. Максимальная продолжительность стажировки составит 6 месяцев. Стажеры получат все основные трудовые гарантии. Заработную плату не ниже минимального размера оплаты труда, оплату больничного листа и формирование пенсионного стажа. Новые нормы вступят в силу с 1 марта следующего года. Главные условия счастливой жизни, по мнению опрошенных россиян, финансовая стабильность и хорошее самочувствие. Это установлено в ходе опроса, проведенного страховой компанией «Росгострах жизни» и «Моданес Россия». Более 60% отметили важность финансовой стабильности, а свыше 55% – хорошего самочувствия. Данные опроса приводит газета «Ру».
2: Транспорт.
1: Электромобиль «Атом» успешно прошел все испытания, уже сформирована и готова к работе сервисная сеть для обслуживания автомобилей. О завершении подготовки к старту серийного производства «Атома» в Москве заявил гендиректор компании «КАМА» Игорь Поворознюк. В начале июня сообщалось, что первые несколько десятков электромобилей произведены и направляются компаниям каршеринга. Об этом пишет РИА Новости. Вы слушали новости. Дорожное радио «Вместе в пути».
0: Новости на Дорожном радио.

Дорожное радио представляет очень душевную программу по заявкам «Добрый вечер». Ежедневно с 8 до 9 вечера. Телефон для связи 620-46-55. Код Москвы 495. Звоните. Всегда вам рады. Дорожное радио.

0: Дорожное радио представляет. Впервые в России. Каждый час песня для тех, кто в пути.
1: Дорожное радио. Спонсор программы — фармацевтическая компания ООО «Хейлюкс».

0: Стоматология сегодня решает много проблем. От воспаления десен до установки зубных имплантов. А мы все равно боимся.
1: Таблетки «Траумель» помогают лечить воспаление после стоматологических процедур, способствуют заживлению и восстановлению поврежденных тканей. Чем меньше проблем в период реабилитации, тем надежнее результат лечения. «Траумель» – эксперт в лечении воспаления.
0: В форме таблеток для рассасывания.
1: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
2: Специальная песня для тех, кто в пути. Только что на Дорожном радио.
3: Новости на Дорожном радио.
4: С вами в пути Тимофей Гордеев. Здравствуйте.
5: О главном.
4: Италия высылает двух военных атташе посольства России в Риме. Как сообщил глава МИД Италии Антонио Таяни, правительство приняло решение о высылке из-за шпионской деятельности атташе. Они должны покинуть Рим в течение 3 дней. В МИД России заявили, что Москва даст ответ на эти действия Рима.
5: Мир.
4: Иран сообщил об ударе США по окрестностям атомной станции Бушер. В четверг в полдень ударом подверглись несколько точек в провинции Бушер, включая периметр атомной электростанции. Она является единственной действующей АЭС в Иране. Ранее Вашингтон заявил, что его новые атаки стали ответом на действия Тегерана против коммерческих судов в Ормузском проливе. Об этом сообщает РИА Новости.
5: Россия.
4: Стажировки студентов и выпускников колледжей и вузов будут проводиться по единому регламенту. Соответствующий законопроект приняла во втором и третьем чтениях Госдума. Максимальная продолжительность стажировки составит 6 месяцев. Стажеры получат все основные трудовые гарантии. Заработную плату не ниже минимального размера оплаты труда, оплату больничного листа и формирование пенсионного стажа. Новые нормы вступят в силу с 1 марта следующего года. Главные условия счастливой жизни, по мнению опрошенных россиян, финансовая стабильность и хорошее самочувствие. Это установлено в ходе опроса, проведенного страховой компанией «Росгострах жизни» и «Моданес Россия». Более 60% отметили важность финансовой стабильности, а свыше 55% – хорошего самочувствия. Данные опроса приводит газета.ру.
5: Транспорт.
4: Электромобиль «Атом» успешно прошел все испытания. Уже сформирована и готова к работе сервисная сеть для обслуживания автомобилей. О завершении подготовки к старту серийного производства «Атома» в Москве заявил гендиректор компании «КАМА» Игорь Поворознюк. В начале июня сообщалось, что первые несколько десятков электромобилей произведены и направляются компаниям каршеринга. Об этом пишет РИА Новости. Вы слушали новости. Дорожное радио «Вместе в пути».
3: Новости на Дорожном радио.

0: Официальное приложение «Радио Хаб». Любимая музыка, новости, программы – все это в вашем смартфоне. Удобно и просто. Запуск плеера в один клик. Работа в фоновом режиме. Набирайте в магазине приложений «Радио Хаб» и устанавливайте. Вместе в пути.
1: Дорожное радио.
0: 12+. Реклама.
2: Джак Т9. Пикап номер один. Полный привод. Два варианта подвески. Бензин или дизель. АКПП. От 3 619 000 рублей. Джак Т9.
3: Победитель премии «Внедорожник года 2025». Цена с учетом выгоды по программе «Специальное предложение». Подробности у дилеров и на jackcar.ru.
4: Откройте накопительный счет для бизнеса в Альфа-банке. И получайте доход с любой суммы. Даже от 1 рубля. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности и сроки акции на сайте alfabank.ru. АО «Альфа-банк». 16+.
5: Меня зовут Сти. Фильтрум Сти. Когда кишечная инфекция решила визит нанести, когда отравление алкоголем и пищей не вынести, на помощь спешу я. Фильтрум Сти. Удобно в таблетках принимать и нести. Могу токсины и бактерии помочь вывести. Удобный и мощный сорбент Фильтрум Сти.
6: Имеются противопоказания. Перед применением необходимо проконсультироваться со специалистом.
7: А вдруг ремонт обернется кошмаром?
8: Спокойно. До 26 июля на Авито стройматериалы, техника и мебель как надо и со скидками до 30%. Хорошая будет история. Найдите, что надо для ремонта на Авито.
9: Скидки до 30% предоставляют продавцы пользователей Авито. Скидки на товары доступны только в объявлениях с соответствующей пометкой «Пока товар в наличии». Подробнее на avito.ru. 12+.

0: мы уже берем от лета все. А вы? Оформите дебетовую карту на vtb.ru или в офисе ВТБ и получите 10% рублями на все. Предложение действует до 31.07.2026 года. Только для новых клиентов банка. Максимальная сумма кэшбэка 1000 рублей в месяц. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ. ПАО. 0+.
1: Быть одним единственным, конечно, здорово.
2: Но в морской бой играть вдвоем.
3: В прятки интереснее втроем.
4: А для футбола нужно хотя бы четверо.
5: Родиться в семье, где детей много, настоящее везение. Ведь к такому детству прилагается команда для игр и умноженная любовь. Узнайте больше о мерах поддержки семей с детьми на сайте nationalnyproekty.rf. Национальные проекты России. 0+.
6: Ароматный кофе на АЗС «Роснефть». При покупке 5 чашек бодрящего напитка с картой лояльности «Семейная команда» каждый 6-й кофе в подарок. Следите за количеством покупок в мобильном приложении АЗС «Роснефть». Кофе на АЗС «Роснефть». Приятная пауза в пути. «Роснефть». Нами движет лучшее.
7: Акция действует до 31 декабря 2026 года. Информация об акции и сроках и условиях выдачи подарочных напитков на сайте командакарт.ру. Организатор акции ООО «РН Лояльность». 0+.
8: Заметили, как все вокруг окрасилось в зеленый цвет? Листочки, газоны, грядки, футболки, прически, даже балконы. Это в честь дня рождения Купера. Наслаждайтесь летом цвета Купера и бесплатной доставкой из ресторанов. Купер. Озеленеть как круто. Выгоднее с Prime.
9: ООО «Инстамарт Сервис». Москва. ОГРН 118-774-649-49-80. 12+. 6 по 26 июля. До 30 кг. Определяется после сборки. Подробности ограничения. Купер.ру/SP/BDO. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ.

0: Скидки до 35% на отели, самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один. Акцентиция 16 августа. Подробнее на tutu.ru/6+.
1: Чтобы было больше путешествий, от которых захватывает дух. Чтобы праздники становились громче, а подарки круче. Откройте ВТБ-вклад со ставкой до 13,5% годовых. И смотрите на мир шире. Доступно в ВТБ или в ВТБ на почте. Максимальная ставка 13,5% годовых доступна на сроки 91 и 120 дней без пополнения и снятия. При открытии ВТБ онлайн на сумму от 10 тысяч рублей и выделение с банка на сумму от 1,5 миллиона рублей с выплатой процентов в конце срока с одной из надбавок. Зарплата, пенсия на счет ВТБ, новые деньги, новый вкладчик. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ ПАО 0+.
2: Дорожное радио.

0: Новости на Дорожном радио.
1: С вами в пути Тимофей Гордеев. Здравствуйте.
2: О главном.
1: Россия ожидает возвращения США к процессу урегулирования конфликта на Украине. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Москва надеется, что после того, как Вашингтон разберется с историей вокруг Ирана, настанет черед возобновления усилий США на украинском направлении, отметил представитель Кремля.
2: Россия.
1: Минпросвещение включило навыки работы с искусственным интеллектом во все новые программы среднего профессионального образования. Такое заявление сделал глава ведомства Сергей Кравцов на совещании президента с членами правительства. По словам министра, новые программы формируются с учетом потребностей работодателей. Все больше абитуриентов выбирают программирование, машиностроение, медицину и строительство. Дагестан оказался под ударом природной стихии. Из-за обильных осадков 7-8 июля в нескольких районах республики произошли подтопления, размывы дорог и опор мостов, аварийные отключения электроснабжения. Отрезаны от транспорта 60 населенных пунктов. Глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что специалисты в Дагестане принимают все необходимые меры, чтобы не было рисков для населения. 8 июля, в День семьи, любви и верности, в Москве подвели итоги второго сезона конкурса «Это у нас семейное». Заявки на участие подали почти 200 тысяч семей. Участники выполняли задания, в которых оценивались сплоченность, поддержка и умение вместе принимать решения. Победителями стали 60 семейных команд. Они получили сертификаты на 5 миллионов рублей на улучшение жилья. Все 328 семей финалистов отправятся в совместное путешествие по России.
2: Транспорт.
1: «АвтоВАЗ» начал продажи «Лада Веста» и «Лада Аура» с улучшенным оснащением. Обе модели получили климат-контроль и телематическую систему «Лада Коннект Старт». Климатическая система появилась на всех моделях семейства «Веста». Телематика входит в базовое оснащение всех модификаций «Веста» и «Аура». Рекомендованные цены на автомобили не изменились. Вы слушали новости «Дорожное радио» вместе в пути.
0: Новости на Дорожном радио.

0: добрые и душевные на Дорожном.
1: Здравствуйте! С вами на волнах Дорожного радио Олег Газманов. Желаю вам удачи в пути!

0: Дорожное радио представляет. Впервые в России. Каждый час песня для тех, кто в пути.
1: Дорожное радио. Спонсор программы фармацевтическая компания ООО «Хейльрус».

0: Если беспокоят отеки, есть капли лимфомиазот.
1: А если нужен удобный способ для борьбы с отеками, попробуйте таблетки для рассасывания лимфомиазот.
2: Встречайте новинку. Таблетки лимфомиазот можно принимать в любом месте. Их не нужно запивать водой.
0: В дороге,
1: в самолете. Просто и удобно. Таблетки лимфомиазот. Помощь при отеках и комфорт. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
3: Специальная песня для тех, кто в пути. Только что на Дорожном радио.
2: Новости на Дорожном радио.
4: С вами в пути Тимофей Гордеев. Здравствуйте.
5: О главном.
4: Россия ожидает возвращения США к процессу урегулирования конфликта на Украине. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Москва надеется, что после того, как Вашингтон разберется с историей вокруг Ирана, настанет черед возобновления усилий США на украинском направлении, отметил представитель Кремля.
5: Россия.
4: Минпросвещение включило навыки работы с искусственным интеллектом во все новые программы среднего профессионального образования. Такое заявление сделал глава ведомства Сергей Кравцов на совещании президента с членами правительства. По словам министра, новые программы формируются с учетом потребностей работодателей. Все больше абитуриентов выбирают программирование, машиностроение, медицину и строительство. Дагестан оказался под ударом природной стихии. Из-за обильных осадков 7-8 июля в нескольких районах республики произошли подтопления, размывы дорог и опор мостов, аварийные отключения электроснабжения. Отрезаны от транспорта 60 населенных пунктов. Глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что специалисты в Дагестане принимают все необходимые меры, чтобы не было рисков для населения. 8 июля, в День семьи, любви и верности, в Москве подвели итоги второго сезона конкурса «Это у нас семейное». Заявки на участие подали почти 200 тысяч семей. Участники выполняли задания, в которых оценивались сплоченность, поддержка и умение вместе принимать решения. Победителями стали 60 семейных команд. Они получили сертификаты на 5 миллионов рублей на улучшение жилья. Все 328 семей финалистов отправятся в совместное путешествие по России.
5: Транспорт.
4: «АвтоВАЗ» начал продажи «Лада Веста» и «Лада Аура» с улучшенным оснащением. Обе модели получили климат-контроль и телематическую систему «Лада Коннект Старт». Климатическая система появилась на всех моделях семейства «Веста». Телематика входит в базовое оснащение всех модификаций «Веста» и «Аура». Рекомендованные цены на автомобили

0: не изменились. Вы слушали новости «Дорожное радио» вместе в пути.
1: Новости на «Дорожном радио».

0: Реклама. Начните карьеру в Альфа-банке. Открываем вакансии мобильного банкира в вашем городе. Работайте по удобному графику, получайте стабильную зарплату и возможности для роста. АО «Альфа-банк» – лучший работодатель России по версии HeadHunter.
1: Ароматный кофе на АЗС «Роснефть». При покупке 5 чашек бодрящего напитка с картой лояльности «Семейная команда» каждый 6-й кофе в подарок. Следите за количеством покупок в мобильном приложении АЗС «Роснефть». Кофе на АЗС «Роснефть». Приятная пауза в пути. «Роснефть». Нами движет лучшее.
2: Акция действует до 31 декабря 2026 года. Информация об акции и сроках и условиях выдачи подарочных напитков на сайте командакарт.ру. Организатор акции ООО «РН Лояльность». 0+.
3: Меня зовут Сти, Фильтрум Сти. Когда кишечная инфекция решила визит нанести, когда отравление алкоголем и пищей не вынести, на помощь спешу я, Фильтрум Сти. Удобно в таблетках принимать и нести. Могу токсины и бактерии помочь вывести. Удобный и мощный сорбент Фильтрум Сти.
2: Имеются противопоказания. Перед применением необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: А поехали всей семьей.
5: С этой фразы начинаются самые ценные моменты. Флагманский кроссовер Tenet T8 создан для тех, кто выбирает пространство и уверенность без компромиссов. Вместительный салон и большой багажник адаптируются под разные сценарии поездки, а мощный двигатель гарантирует динамику на любых дорогах. Tenet T8. Для новых моментов от 2 миллионов 999 тысяч рублей. Запись на тест-драйв в дилерских центрах Tenet и на tenet.ru. Цена на модель Tenet T8, комплектация актив 2026 года выпуска.
6: Когда открывается научная лаборатория, это значит, что наука не стоит на месте. А когда открываются 940 молодежных лабораторий под знаком «Национальные проекты России», это значит, что страну ждет еще больше открытий и разработок. «Национальные проекты России». Позитивные изменения в жизни страны.
7: Застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи, застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи
8: 3000 рублей каждому, кто купит ОСАГО в Альфа-банке. Покупайте ОСАГО в приложении, а мы вернем супер-кэшбэк. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк» 6+.
9: Вы приглашены на самую масштабную свадьбу года.
10: 8 и 9 июля. Национальный центр «Россия».
9: 3-й всероссийский свадебный фестиваль «Россия, соединяя сердца». Влюбленные из разных регионов страны вместе скажут заветное «Да». Гостей фестиваля ждут праздничные мастер-классы, просветительская программа и музыкально-хореографическая притча «Хоровод. Свадьба». Подробности на сайте russia.ru. 6+.
11: Процентная ставка идет вниз, еще ниже, и это рекордный момент! Вот он!
12: В Сбере самый низкий процент по рефинансированию кредитов за 2 года, а зарплатные клиенты могут выиграть до 1 миллиона бонусов спасибо. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на sberbank.ru в разделе «Кредиты». Акция действует с 02.07.2026 по 15.10.2026 для кредитов, оформленных с 02.07.2026 до 30.09.2026. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк» 0+.
13: Geely City Ray. Современный кроссовер для тех, кто живет активно. Впечатляющая динамика и экономичность. 4 режима движения под разные ритмы. Интеллектуальные ассистенты водителя и просторный салон. Для всего, что важно. Geely City Ray. Энергия города. Получите выгоду до 270 тысяч рублей при покупке в июле. Не оферта. Выгода предоставляется по программе Trade-in и действует до 31 июля 2026 года. Подробности у официальных дилеров Geely и на сайте geely-motors.com.
0: Дорожное радио.
14: Струйкой дым понесло, тише.

весь покрытый зеленью, абсолютно весь. Остров невезения в океане есть. Остров невезения в океане есть. Весь покрытый зеленью, абсолютно весь. Там живут несчастные люди, дикари. На лицо ужасные, добрые внутри. На лицо ужасные, добрые внутри. Там живут несчастные люди, дикари. Что они не делают, не идут дела. Видно, в понедельник их мама родила. Видно, в понедельник их мама родила. Что они не делают, не идут дела. Крокодил не ловится, не растет кокос. Плачут Богу молятся, не жалея слез. Плачут Богу молятся, не жалея слез. Крокодил не ловится, не растет кокос. Вроде не бездельники и могли бы жить. Им бы понедельники взять и отменить. Им бы понедельники взять и отменить. Вроде не безидельники и могли бы жить. Как назло на острове нет календаря. Ребятня и взрослые пропадают зря. Ребятня и взрослые пропадают зря. На проклятом острове нет календаря. По такому случаю ночи до зари плачут невезучие люди-дикари. И рыдают бедные, и клянут беду. В день какой неведомо в никак...

0: рыдают бедные и клянут беду в день какой неведомо в никаком году.
1: Дорожное радио.

0: Дорожное радио представляет очень душевную программу по заявкам «Добрый вечер». Ежедневно с 8 до 9 вечера. Телефон для связи 620-46-55. Код Москвы 495. Звоните. Всегда вам рады.
1: Добрый вечер, Дорожное радио. Хочу заказать себе песню в честь дня рождения в исполнении Ирины Круг и Алексея Брянцева. Привет, малыш. Спасибо вам за все добрые дела, что вы делаете для нас. Спасибо, Дорожное радио.

0: не разбудил?
1: Конечно, нет. Твой голос изменился.
0: А я во сне к тебе сегодня заходил.

0: Да нет, слеза.
1: Значит, ты уйдешь.
0: Подумай сам.
1: Значит, ты уйдешь в поисках разлуки.

0: Добрый вечер. Здравствуйте.
1: Добрый вечер, Дорожное радио. Александр, шлю свои поздравления своим подписчикам и тем, которые поехали отдыхать на юга в Крым. Просит поставить для них песню в исполнении Юрия Никулина. Благодарствую, Дорожное радио. Всего вам наилучшего. А всем остальным здравствовать. До новых встреч. Большое вам спасибо.
2: Если б я был султан, я б имел трех жен и тройной красотой был бы окружен. Но с другой стороны, при таких делах столько бед и забот. Ах, спаси Аллах!

Зульфия мой халат гладит у доски, шьет гюли, а Фатима штопает носки. Три жены, красота, что ни говори, но с другой стороны, теща тоже три. Неплохо.

как быть нам, султанам, ясность тут нужна. Сколько жен в самый раз, три или одна? На вопрос на такой есть ответ простой. Если б я был султан, был бы холостой, неплохо.

0: стороны!
1: Добрый вечер! Линия свободна!
2: Добрый вечер, Дорожное радио. Я хотел бы поздравить своего друга с окончанием школы, пожелать ему счастья, здоровья, чтобы у него и с работой, и с его увлечением по дереву хорошо получалось, и заказать для него песню на часах 00. Спасибо, Дорожное радио. До свидания.
3: Это будет наш с тобой секрет.

я влюблен. Пролетают мимо облака, скоро ночь укроет с головой. Ты меня простишь наверняка. На часах

0: Мечтай, люби, ревнуй, скучай, рискуй, летай, но только просто будь собой.
1: На часах ноль.

0: 00. Добрый вечер! Всегда вам рад!
1: Здравствуйте, Дорожное радио! Меня зовут Илья Спиркин, и я хочу поздравить свою супругу с годовщиной нашей свадьбы. Солнышко, я тебя очень сильно люблю. Хочу заказать песню свадебная. Спасибо, Дорожное радио.
0: Дорожное.ру. Закажите песню через интернет.

0: Официальный сайт Дорожного радио. Дорожное.ру. Главная страница. Раздел «Закажите песню» и ваша песня в эфире. Редакция оставляет за собой право отбора заявок. Программа «Добрый вечер». Каждый день. Всегда в это время. На Дорожном радио.
1: Добрый вечер, любимый Дорожный радио. Я хочу поздравить свою любимую подругу с днем рождения. Поздравляю тебя с днем рождения. Желаю тебе счастья, здоровья, огромной любви, благополучия, удачи, везения. Не болей, не старей. И каждый год молодей. Прошу поставить для нас песню Александра Барыкина. Спасибо, Дорожный радио. До свидания.

0: Добрый вечер. Звоните еще.
1: Добрый вечер, Дорожное радио. Хотела бы заказать песню для своей сестры. Поздравить ее с днем рождения. Пожелать ей всего самого-самого наилучшего. Крепкого здоровья, большой-большой любви и много-много удачи. И заказать песню с днем рождения. Спасибо, Дорожное радио.

0: Телефон программы «Добрый вечер» 620-46-55, код Москвы 495.
1: Добрый вечер, Дорожное радио. Хочу поздравить с днем рождения моего любимого папу, Дмитрия Сергеевича. Дорогой мой папа, от всей души поздравляю тебя с днем рождения. Желаю тебе крепкого здоровья, счастья, благополучия и долгих лет жизни. Пусть каждый миг твоей жизни будет наполнен теплом и уютом, а каждый новый день приносит радость, удачу и хорошее настроение. Спасибо тебе за твою любовь и поддержку. Оставайся таким же добрым, сильным и смелым человеком. С праздником! Я тебя очень люблю. В качестве подарка поставьте, пожалуйста, для него его любимую песню группы Смоки «Needles and Pins». Спасибо, Дорожное радио.

0: Добрый вечер! Всегда вам рад!
1: Добрый вечер, Дорожное радио. Мы поздравляем с днем рождения Диану. Радость, успех, мечты сбылись, желания исполнились. И поставьте, пожалуйста, для нее от чистого музыкального поздравления Дмитрий Маликов, мама Лето. Спасибо, Дорожное радио. До свидания.

0: Добрый вечер! Здравствуйте!
1: Добрый вечер, Дорожное радио. Дорогая наша Сватья, с днем рождения, родная! Пусть в нашей семье всегда царит любовь, верность и, конечно же, счастье и любовь. Мы тебя поздравляем с днем рождения, желаем крепкого здоровья, счастья, любви, всего хорошего в жизни. Спасибо, Дорожное радио.

0: Программа «Добрый вечер». Каждый день. Всегда в это время. На Дорожном радио.
1: Добрый вечер, Дорожное радио. Хотим передать привет нашей мамульке. Мамуля, пусть у тебя всегда будет хорошее настроение, доброе здоровье. Также передаем привет соседям. Спасибо, Дорожное радио.

0: Добрый вечер. Линия свободна.
1: Добрый вечер, Дорожное радио. Сегодня мы хотим поздравить прошедшим праздником, Днем семьи, любви, верности всех слушателей Дорожного радио. И пожелать самое главное всем семьям благополучия, любви и чтобы всегда хватало сил здоровья для преодоления любых трудностей. И главное, конечно, взаимопонимание в семье. Всего вам доброго. Спасибо, Дорожное радио. С уважением и любовью, Надежда Петровна и Анатолий Иванович.

0: 95.
1: Здравствуйте, Дорожное радио. Меня зовут Саша. Я из города Шахты. Я хочу передать привет поклонникам Юрия Шатунова. И хочу им пожелать счастья, здоровья, чтобы они никогда не болели, потому что они никогда не забывают легенду 80-х. И хочу заказать песню «Ласковый май», «Розовый вечер». Спасибо, Дорожное радио. Вы самое лучшее.

0: Добрый вечер! Всегда вам рад!
1: Здравствуйте, Дорожное радио. Хотим поздравить от всей души Глазунова Сергея Ивановича с юбилеем. 70 лет – это возраст мудрости, жизненного опыта и заслуженного уважения. Ты прошел длинный и удивительный путь, наполненный яркими событиями, достижениями и радостными моментами. Твоя жизнь – это пример стойкости, мужества и стремления к лучшему. Желаем тебе крепкого здоровья, бодрости духа и тепла в сердце. Пусть окружают тебя близкие, любимые люди, которые поддержат любой ситуации и разделят все твои счастливые моменты. Счастье тебе, благополучие и гармонии. Пусть все твои мечты сбываются, а жизнь радует приятными сюрпризами. С юбилеем! Мы тебя очень любим. Твоя жена, дочери, зятья, внук и внучки и правнучки. Поставьте, пожалуйста, песню «С днем рождения! Спасибо, Дорожное радио!»
0: Песня заказана через сайт дорожное.ру.

0: Чек.
1: Реклама. Откройте накопительный счет для бизнеса в Альфа-банке и получайте доход с любой суммы, даже от 1 рубля. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности и сроки акций на сайте alfabank.ru. ПАО «Альфа-банк». 16+.
2: Ароматный кофе на АЗС «Роснефть». При покупке 5 чашек бодрящего напитка с картой лояльности «Семейная команда» каждый 6-й кофе в подарок. Следите за количеством покупок в мобильном приложении АЗС «Роснефть». Кофе на АЗС «Роснефть». Приятная пауза в пути. «Роснефть». Нами движет лучшее.
3: Акция действует до 31 декабря 2026 года. Информация об акции и сроках и условиях выдачи подарочных напитков на сайте командакарт.ру. Организатор акции ООО «РН Лояльность». 0+.
4: Меня зовут Сти, Фильтрум Сти. Когда кишечная инфекция решила визит нанести, когда отравление алкоголем и пищей не вынести, на помощь спешу я, Фильтрум Сти. Удобно в таблетках принимать и нести. Могу токсины и бактерии помочь вывести. Удобный и мощный сорбент Фильтрум Сти.
3: Имеются противопоказания. Перед применением необходимо проконсультироваться со специалистом.
5: Застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи, застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи
6: 3000 рублей каждому, кто купит ОСАГО в Альфа-банке. Покупайте ОСАГО в приложении, а мы вернем супер кэшбэк. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО «Альфа-банк» 6+.
7: Geely City Ray. Современный кроссовер для тех, кто живет активно. Впечатляющая динамика и экономичность. 4 режима движения под разные ритмы. Интеллектуальные ассистенты водителя и просторный салон. Для всего, что важно. Geely City Ray. Энергия города. Получите выгоду до 270 тысяч рублей при покупке в июле. Не оферта. Выгода предоставляется по программе Trade-in и действует до 31 июля 2026 года. Подробности у официальных дилеров Geely и на сайте geely-motors.com.
8: Программа «Добрый вечер». Каждый день.
9: Всегда в это время.
8: На Дорожном радио.
10: Добрый вечер, любимое Дорожное радио. Хочу поздравить родственницу с днем рождения. С днем рождения. Здоровья, благополучия, счастья, мира тебе. Всех благ. Целуем тебя, твои родственники. До свидания вам, Дорожное радио. Всех благ.
11: В пустоте слышу слова.

0: Добрый вечер. Звоните еще.
1: Добрый вечер, любимое дорожное радио. Сегодня я бы хотела передать привет огромной, пламенной Тимофею Гордееву. Я желаю вам всего самого доброго, замечательного. Конечно, здоровья на долгие годы. А писемка пусть будет любым. Главное, что ты есть у меня. Спасибо большое, любимое дорожное радио.
2: Струйкой дым понесло тишину.

0: Дорожное радио представляет «Запаска». Программа об автомобилях, водителях и пешеходах.
1: Здравствуйте, на Дорожном радио программа «Запаска». Сегодня в выпуске поговорим об экономии топлива. С вами Владимир Лебедев. Поехали! Знаете ли вы, что при соблюдении определенных правил вы можете серьезно снизить расход топлива? Давайте считать. Открытые стекла или люк на большой скорости съедает около полулитра на 100 километров. Вещевой бокс – 0,9. Велосипед на крыше – 1,5. Примерно 6,8 нужно на кондиционер. Так что учитываем. Ну и соразмерная резина с правильным давлением тоже дают приличную экономию. Про быстрые старты и мощные торможения вам наверняка говорил еще инструктор в автошколе. Ну, в том смысле, что плавная езда чрезвычайно эффективно уменьшает расход. Постарайтесь не раскручивать двигатель выше 3-3,5 тысяч оборотов в минуту. Этот способ применим на любом автомобиле, независимо от типа трансмиссии. И еще, в пробках попробуйте останавливаться как можно меньше. По возможности лучше равномерно ползти. Ведь трогание автомобиля с места требует больше усилий. По возможности старайтесь ездить на высшей передаче. Современные моторы позволяют переходить на четвертый уже при 50 км в час. На автомате для этого переведите селектор в ручной режим переключения. Теперь агрегат не будет переключаться при легких нажатиях на педаль, и движение машины станет более плавным. Ну и напоследок – уход за машиной. Исправное авто не только более безопасно, но и гораздо экономичней. На этом у меня все. С вами был Владимир Лебедев и программа «Запаска» на Дорожном радио. Любой из выпусков вы можете послушать на нашем сайте или подписавшись на официальный подкаст. Дорожное радио. Вместе в пути.
0: «Запаска». Практически полезная, теоретически грамотная, приятная во всех отношениях. Программа об автомобилях, водителях и пешеходах. По будням в 11:30, 21:00 и 2:30. Только на Дорожном радио.

0: добрые и душевные на Дорожном.
1: Привет, родные! Это Шаман. Сегодня ваш день будет замечательным и душевным. Удачи вам и любви!

моя Россия. Всем в этой жизни бывает подчас нелегко, только ведь сердце свое никогда не обманет. Счастье порой нам кажется

0: знаю я все. А там, чтобы жила моя Россия, чтобы жила моя Россия.
1: Дорожное радио.
2: Дорожное радио. Дорожное радио.
3: She's crazy like.

0: Новости на Дорожном радио.
1: С вами в пути Тимофей Гордеев. Здравствуйте.
2: О главном.
1: Новый пакет санкций против России ЕС планирует принять 13 июля. Об этом заявил министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро во время выступления в Польше. По словам Барро, 21-й пакет санкций ударит по финансовому сектору России и одновременно еще больше сократит доходы от энергоносителей.
2: Мир.
1: Иран постепенно восстанавливает судоходство в Ормузском проливе. Вооруженные силы Ирана за последние 2 недели увеличили пропускную способность пролива примерно до 50% от довоенного уровня. Иранская сторона еще раз подчеркнула, что вмешательство США в определение маршрута движения судов приведет к сокрушительному ответу и серьезно нарушит постепенный процесс открытия Ормузского пролива. Немецкий автоконцерн Volkswagen может закрыть 4 предприятия в ФРГ до 2034 года. О таких планах сообщает журнал Der Spiegel. По данным издания, сейчас на всех 4 площадках работают суммарно около 40 тысяч человек. Также до 2030 года Volkswagen планирует сократить дополнительно примерно 50 тысяч рабочих мест. Машины, которые сейчас собираются в Германии, будут производить в Венгрии и Словакии. РЖД и Трансмаш Холдинг запускают голосование по выбору имен для электропоездов пригородных и межрегиональных маршрутов. Россиянам предложили выбрать для электричек птичьи имена. Среди предлагаемых вариантов – Грач, Лазоревка, Скворец и Королек, Юрок, Зарянка, Щегол и Ремес. Можно предложить свой вариант. Голосование продлится до 16 июля включительно. Об этом сообщает «Российская газета».
2: Транспорт.
1: В Нижегородской области запускают ретро-электричку «Красная птица». Это туристический проект. Пассажиры смогут совершать короткие поездки между Нижним Новгородом и Дзержинском. 4 вагона поезда оформили в советском стиле. «Назад в СССР», «Ну погоди», «Любовь и голуби» и «Высоцкий». Возглавляет состав позднесоветский электропоезд модели R9E. Рейсы назначены на вторую половину июля.
0: Новости на Дорожном радио. Дорожное радио.

Альпинистка моя, скалолазка моя, первый раз меня из трещины вытаскивая, улыбалась ты, скалолазка моя, а потом за эти проклятые трещины, когда ужин твой я нахваливал, получил я две коробки.

альпинистка моя, скалолазка моя, каждый раз меня по трещинам выискивая, ты бронила меня, альпинистка моя. А потом на каждом нашем восхождении, ну почему ты ко мне недоверчивая? Страховала ты меня аж с наслаждением, альпинистка моя.

улыбается, летит маршрутка в сумрак голубой. И слава Богу, что дорога не кончается и неизменно возвращается домой. Конечно, все не так, и жизнь еще сладкая.

как девчонки смолкли у воды. Чистые пруды, веков зеленый сон, мой дальний берег детства, где звучит аккордеон.

0: Дорожное радио. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС 77-618-41 от 18 мая 2015 года. Информационная продукция СМИ предназначена для детей старше 12 лет. Реклама.
1: Откройте накопительный счет для бизнеса в Альфа-банке и получайте доход с любой суммы, даже от 1 рубля. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности и сроки акций на сайте alfabank.ru. АО «Альфа-банк». 16+.
2: Застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи, застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи.
3: 3000 рублей каждому, кто купит ОСАГО в Альфа-банке. Покупайте ОСАГО в приложении, а мы вернем супер-кэшбэк. Не просто выгодно, Альфа-выгодно.
4: АО «Альфа-банк» 6+.
0: Дорожное радио.

Я выбираю любовь, я выбираю семью. Страну выбираю свою, ту, что с детства люблю. Мечту выбираю, которой с тобою иду.

Дорожное радио. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-618-41 от 18 мая 2015 года. Информационная продукция СМИ предназначена для детей старше 12 лет. Дорожное радио.

Водитель, помни, позади дальний путь. Не забудь отдохнуть. Дорожное радио. Дорожное радио. Вместе в пути.

Реклама. Джак Т9. Пикап номер один. Полный привод. Два варианта подвески. Бензин или дизель. АКПП. От 3 миллионов 619 тысяч рублей. Джак Т9. Победитель премии «Внедорожник года 2025». Цена с учетом выгоды по программе «Специальное предложение». Подробности у дилеров и на jackcar.ru. Дорожное радио.

0: Новости на Дорожном радио.
1: С вами в пути Тимофей Гордеев. Здравствуйте.
2: О главном.
1: Евросоюз не будет вводить тотальный запрет на выдачу виз для российских военнослужащих. Сначала планировалось, что запрет коснется всех, кто связан с вооруженными силами России. Затем, после возражений Франции и Италии, пошли на смягчение. Запрет хотят распространить только на краткосрочные визы и только для тех, кто непосредственно участвовал в боевых действиях на Украине. Об этом сообщает Евроньюз.
0: Россия.
1: Первая поставка пассажирских региональных самолетов Ил-114-300 в Архангельск ожидается в августе. Как сказал глава Минпромторга Антон Алиханов, второй архангельский авиаотряд получит в этом году все три машины. Первая поставка намечена на август, вторую и третью машины отправят в октябре-ноябре. Самолеты уже собраны, идут финальные доработки. Об этом пишет РИА Новости. В Роспотребнадзоре рассказали о борьбе с ожирением. По словам главы службы Анны Поповой, в России удалось остановить рост показателя ожирения среди детей, в первую очередь среди младшего возраста. Однако среди взрослых эту проблему решить пока не удается. Для улучшения ситуации нужно формировать у детей привычки здорового пищевого поведения, отметила Попова. Необходимый доход для комфортной жизни на пенсии россияне оценивают в 79 700 рублей в месяц. Это выяснилось в ходе опроса компании Russian Field. На данный момент сбережения есть только почти у 40% респондентов. 60% сообщили об отсутствии накоплений. Россияне не откладывают деньги на пенсию из-за отсутствия финансовых возможностей и необходимости.
0: Транспорт.
1: Минтранс готовит изменения в дорожные правила касательно запрета на движение курьеров на самокатах и электровелосипедах по тротуарам. Поправки планируется внести в правительство уже этой осенью. Подумать над решением этой проблемы ранее поручил президент Владимир Путин. Глава государства признал обоснованным недовольство граждан курьерами, ездящими по тротуарам. Об этом сообщает газета.ру. Вы слушали новости. Дорожное радио «Вместе в пути».
0: Новости на Дорожном радио.

0: Дорожное радио.
1: Невозможно рассказать вам историю мою.

0: Новости на Дорожном радио.
1: С вами в пути Тимофей Гордеев. Здравствуйте.
2: О главном.
1: Евросоюз не будет вводить тотальный запрет на выдачу виз для российских военнослужащих. Сначала планировалось, что запрет коснется всех, кто связан с вооруженными силами России. Затем, после возражений Франции и Италии, пошли на смягчение. Запрет хотят распространить только на краткосрочные визы и только для тех, кто непосредственно участвовал в боевых действиях на Украине. Об этом сообщает Евроньюз.
0: Россия.
1: Первая поставка пассажирских региональных самолетов Ил-114-300 в Архангельск ожидается в августе. Как сказал глава Минпромторга Антон Алиханов, второй архангельский авиаотряд получит в этом году все три машины. Первая поставка намечена на август, вторую и третью машины отправят в октябре-ноябре. Самолеты уже собраны, идут финальные доработки. Об этом пишет РИА Новости. В Роспотребнадзоре рассказали о борьбе с ожирением. По словам главы службы Анны Поповой, в России удалось остановить рост показателя ожирения среди детей, в первую очередь среди младшего возраста. Однако среди взрослых эту проблему решить пока не удается. Для улучшения ситуации нужно формировать у детей привычки здорового пищевого поведения, отметила Попова. Необходимый доход для комфортной жизни на пенсии россияне оценивают в 79 700 рублей в месяц. Это выяснилось в ходе опроса компании Russian Field. На данный момент сбережения есть только почти у 40% респондентов. 60% сообщили об отсутствии накоплений. Россияне не откладывают деньги на пенсию из-за отсутствия финансовых возможностей и необходимости.
0: Транспорт.
1: Минтранс готовит изменения в дорожные правила касательно запрета на движение курьеров на самокатах и электровелосипедах по тротуарам. Поправки планируется внести в правительство уже этой осенью. Подумать над решением этой проблемы ранее поручил президент Владимир Путин. Глава государства признал обоснованным недовольство граждан курьерами, ездящими по тротуарам. Об этом сообщает «Газета.ру». Вы слушали новости «Дорожное радио. Вместе в пути».
0: Новости на Дорожном радио.

0: Звезды дорожного радио. С вами «Вместе в пути».
1: Цените, любите и будьте всегда рядом с близкими. Вместе с вами в пути Денис Клявер.

шумят, отчего белоствольные все понимают. У дорог, прислонившись по ветру, стоят

печальные листья летят под рубахою, душу лаская. А на сердце опять горячо, горячо, и опять без ответа. А листочек с березки упал на плечо, он, как я, оторвался от веток.

И старуха махнет на прощание рукой, и за мною калитку закроет. Отчего так в России березы шумят? Отчего хорошо так гармошка играет? Пальцы ветром по кнопочкам враз пролетят, а последняя, эх, западает.

0: Дорожное радио представляет «Запаска». Программа об автомобилях, водителях и пешеходах.
1: Здравствуйте. На Дорожном радио программа «Запаска». Сегодня в выпуске поговорим об экономии топлива. С вами Владимир Лебедев. Поехали. Знаете ли вы, что при соблюдении определенных правил вы можете серьезно снизить расход топлива? Давайте считать. Открытые стекла или люк на большой скорости съедает около полулитра на 100 километров. Вещевой бокс – 0,9. Велосипед на крыше – 1,5. Примерно 6,8 нужно на кондиционер. Так что учитываем. Ну и соразмерная резина с правильным давлением тоже дают приличную экономию. Про быстрые старты и мощные торможения вам наверняка говорил еще инструктор в автошколе. Ну, в том смысле, что плавная езда чрезвычайно эффективно уменьшает расход. Постарайтесь не раскручивать двигатель выше 3-3,5 тысяч оборотов в минуту. Этот способ применим на любом автомобиле, независимо от типа трансмиссии. И еще, в пробках попробуйте останавливаться как можно меньше. По возможности лучше равномерно ползти. Ведь трогание автомобиля с места требует больше усилий. По возможности старайтесь ездить на высшей передаче. Современные моторы позволяют переходить на четвертый уже при 50 км в час. На автомате для этого переведите селектор в ручной режим переключения. Теперь агрегат не будет переключаться при легких нажатиях на педаль, и движение машины станет более плавным. Ну и напоследок – уход за машиной. Исправное авто не только более безопасно, но и гораздо экономичней. На этом у меня все. С вами был Владимир Лебедев и программа «Запаска» на Дорожном радио. Любой из выпусков вы можете послушать на нашем сайте или подписавшись на официальный подкаст. Дорожное радио. Вместе в пути.
0: «Запаска». Практически полезная, теоретически грамотная, приятная во всех отношениях. Программа об автомобилях, водителях и пешеходах. По будням в 11:30, 21:00 и 2:30. Только на Дорожном радио.

0: Звезды дорожного радио. С вами «Вместе в пути».
1: Всем привет! С вами на волнах Дорожного радио Александр Иванов. Желаю вам прекрасного дня, и пусть у вас

0: Новости на Дорожном радио.
1: С вами в пути Тимофей Гордеев. Здравствуйте.
2: О главном.
1: Италия высылает двух военных атташе посольства России в Риме. Как сообщил глава МИД Италии Антонио Таяни, правительство приняло решение о высылке из-за шпионской деятельности атташе. Они должны покинуть Рим в течение 3 дней. В МИД России заявили, что Москва даст ответ на эти действия Рима.
2: Мир.
1: Иран сообщил об ударе США по окрестностям атомной станции Бушер. В четверг в полдень ударом подверглись несколько точек в провинции Бушер, включая периметр атомной электростанции. Она является единственной действующей АЭС в Иране. Ранее Вашингтон заявил, что его новые атаки стали ответом на действия Тегерана против коммерческих судов в Ормузском проливе. Об этом сообщает РИА Новости.
2: Россия.
1: Стажировки студентов и выпускников колледжей и вузов будут проводиться по единому регламенту. Соответствующий законопроект приняла во втором и третьем чтениях Госдума. Максимальная продолжительность стажировки составит 6 месяцев. Стажеры получат все основные трудовые гарантии. Заработную плату не ниже минимального размера оплаты труда, оплату больничного листа и формирование пенсионного стажа. Новые нормы вступят в силу с 1 марта следующего года. Главные условия счастливой жизни, по мнению опрошенных россиян, финансовая стабильность и хорошее самочувствие. Это установлено в ходе опроса, проведенного страховой компанией «Росгострах жизни» и «Моданес Россия». Более 60% отметили важность финансовой стабильности, а свыше 55% – хорошего самочувствия. Данные опроса приводит газета.ру.
2: Транспорт.
1: Электромобиль «Атом» успешно прошел все испытания, уже сформирована и готова к работе сервисная сеть для обслуживания автомобилей. О завершении подготовки к старту серийного производства «Атома» в Москве заявил гендиректор компании «КАМА» Игорь Поворознюк. В начале июня сообщалось, что первые несколько десятков электромобилей произведены и направляются компаниям каршеринга. Об этом пишет РИА Новости. Вы слушали новости. Дорожное радио вместе в пути.